минут. Меня зовут Андрей Марей. Всем-всем-всем желаю отличного настроения. Уже на пути к утру, что называется, большая часть ночи миновала. Поэтому, друзья, совсем скоро услышим Аиду Ведищеву, группу Joy, Ирину Аллегрову. Все эти песни предвещают отличное начало дня.

как же нет чудес, когда есть такие песни, когда звучит такая музыка в этом мире. Айд Ведищева и песни из фильма «Ох уж это Настя», знаменитый лесной олень в 3 часа и почти 35 минут на ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Михаила Муромова, Патрисию Касс и группу «Венга Бойз».

уже вовсю дают зеленый свет утреннему экспрессу, друзья. Поэтому готовьтесь и занимайте места, если кто-то не хочет опоздать к доброму и бодрому утру. На Ретро FM скоро начинается утренний экспресс, там и встретимся.

0: Ну что, друзья, сели-поехали, как говорится. 4 утра в столице, утренний экспресс отправляется в путь.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Вперед в новый день.

0: вроде бы и грустная песня, а почему-то даже меня тянет пританцовывать под эти звуки. Группа Hi-Fi, если кто-то вдруг не узнал, в 4 часа и почти 7 минут. Доброго утра вам, друзья! Утренний экспресс начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев, и для начала давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре, вторник. Найдите, друзья, баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это. Весы. Вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких и не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте о своей позиции. Ну и, наконец, рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: ну вот пока лирический герой от бит-квартета «Секрет» напрашивается в гости к Алисе, я расскажу вам, друзья, чем мы займемся в пути исследования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ожидают встречи с ежедневником. Узнаем, чем был отмечен этот день в истории. И, начиная со следующего часа, конечно же, начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я предложу вам делиться всем хорошим, что с вами происходит, будет происходить или только вы замышляете, чтобы это произошло. Автору самого позитивного сообщения «Ретро-ФМ» подарит тостер. Так что впереди нас ждет много интересного, друзья. Будьте рядом.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: вдруг все-таки проведешь сердце и вот так вот поздороваешься с человеком, пообщаешься немножечко, и выяснится, что совсем не по пути. Ну ладно, хотя бы ежедневник полистать вместе можно.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: В столице 4:30. Давайте полистаем. На календаре вторник, 15 сентября, год 2026. В этот день, в 1923 году, родился Михаил Танич. Поэт, народный артист России. Песни, написанные на его стихи, попадали в репертуар разных эстрадных исполнителей и звучали в кинофильмах. Их пели Игорь Николаев, Владимир Кузьмин, Игорь Саруханов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Игорь Скляр, Алена Апина и многие другие. «Черный кот», «Текстильный городок», «Комарова», «Погода в доме», «Возьми меня с собой», «Не забывай», «На дальней станции сойду», «Проводы любви», «Узелки» — эти песни знает, любит и поет вся страна. 70 лет назад, 15 сентября 1956 году, совершил первый регулярный рейс, первый отечественный реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Это был рейс Москва-Иркутск, и занял он 7 часов 10 минут. По сравнению с предыдущим поколением самолетов, реактивная машина преодолевала расстояние почти в 3 раза быстрее. Ту-104 перевозил до 100 пассажиров за один вылет и развивал скорость 800-900 километров в час. В сентябре 1957 года на Ту-104 был выполнен полет из Москвы в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Последний полет этого самолета состоялся в 1986 году. И с 15 сентября в нашей стране уже традиционно отмечается масштабный экологический праздник «Российские дни леса». К этому времени приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. Сама идея коллективной посадки лесов, в основном силами школьников, возникла в последние десятилетия 19 века. В настоящее время акции по поддержке леса уже стали доброй традицией во многих российских регионах.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

лето уже прошло достаточно давно по осенним меркам. А память о нем осталась и возвращается периодически, потому что песни, которые звучат на ретро-ФМ, они на это способны очень-очень даже. Сабрина на ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Скоро услышим Эрос Рамазотти в дуэте с Тиной Тернер, группу Joy и веселые ребята.

4.50 в столице, таково точное, ну, нельзя сказать предутреннее время, но около того. Короче говоря, самое подходящее время для того, чтобы рассказать и послушать историю музыкальную о жизни такой, какая она есть, ну, разумеется, слегка художественно приукрашена. Эрос Рамазотти и Тина Тернер на Ретро FM, дальше Bad Boys Blue и Юрий Никулин.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

трубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне и отстают.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в столице уже, друзья, и скоро-скоро доброе утро. Это утренний экспресс.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: Нет, это всего лишь утро наступало, поэтому звезды и гасли потихонечку. Лев Лещенко на Ретро FM, 5 часов и почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вам пожелать доброго наступающего утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре вторник. Найдите баланс между грандиозными вашими планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкими. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это и пользуйтесь этим. Весы. Вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких, не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте о своей позиции. Рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну вот и добрались мы, друзья, до того момента, когда можно и нужно делиться позитивными новостями, мыслями, чувствами, перспективами, планами. Короче говоря, всем тем хорошим, что в этой жизни присутствует, должно присутствовать и будет происходить, по вашему мнению. Что у нас? Да. Вы пишите, пожалуйста, друзья, сообщения на эту тему в наш канал в Максе. Я буду с удовольствием их читать. И, конечно же, автор самого позитивного сообщения, на мой взгляд, получит подарок от Ретро-ФМ. Тостер. Если вы плюс к этому еще в сообщении напишите, как вас зовут, откуда вы, и укажете ваш номер телефона, то отправить этот подарок нам будет гораздо легче. Так что не стесняйтесь, дерзайте, делитесь позитивом. Буду с удовольствием читать ваши сообщения. Поехали!

0: Как много девушек хороших, как много ласковых имен. А, друзья, что интересного происходит в определенный день? Об этом можно узнать из ежедневника. 5.30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 15 сентября, на календаре, год 2026, вторник. В этот день, в 1925 году, родился Кирилл Лавров, актер театра и кино, народный артист СССР. Высокая требовательность к себе, честность и искренность никого не оставляли равнодушным. Он был в своих ролях выразителен и точен. Многие его роли в театре и кино стали воистину легендарными. «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Стакан воды», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург» — лишь малый список фильмов и сериалов, где блистает Кирилл Лавров. День рождения сегодня отмечают кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель 3 «Оскаров» Оливер Стоун, российская телеведущая, продюсер Кира Прошутинская, киноактер, обладатель «Оскара» Томми Ли Джонс, российский ученый-медик, телеведущий Александр Мясников, британский актер, продюсер, сценарист Том Харди. В этот день, в 1968 году, состоялся запуск космического корабля «Зонд-5». Эта советская космическая станция первой в мире совершила облет Луны с последующей мягкой посадкой на Землю. Кроме того, на ее борту впервые живые существа достигли лунной орбиты, а также вернулись на Землю. Это были две среднеазиатские черепахи, мухи-дрозофилы и личинки жука-хрущика. Сегодня день работников санитарно-эпидемиологической службы России. Именно в этот день, в 1922 году, была образована СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба. Ныне этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. Ну и всех причастных к этому профпразднику мы от души поздравляем. Сегодняшний день богат на именины. Их сегодня празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Филипп. Никого не забыл. Поздравляем всех.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Я вам более того скажу, друзья, будет утро из сегодняшнего дня, и уже просто не за горами, уже светает практически. Да, кто-то встанет первым, но кто первым встал, того и тапки, как говорится. Поэтому, друзья, давайте здоровый соревновательный дух включаем и не выключаем до вечера. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. 5:35. Совсем скоро услышим группу «Форум», «Саважа» и дуэт «Роксет» на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: И вот поступают уже первые сообщения в рубрику «Позитив». Напомню, друзья, основной смысл ее в том, чтобы делиться тем хорошим, что с вами происходит. И за это кое-кто получит тостер. Кое-кто – это тот, чье сообщение окажется самым позитивным, по мнению ведущего. То есть, по моему мнению. Дмитрий пишет: «Позитивное утро, как по мне, начинается вот так, когда не вскакиваешь по будильнику, как по тревоге, а даешь себе пару минут полежать, потянуться, просто осознать, новый день начался, выглянуть в окно и понять, что все будет отлично, ведь все начинается с настроек в голове. Всем желаю позитива. Привет 5-му пожарно-спасательной части города, города Перми. И всем доброго утра, отличного дня». Напомню, это было пожелание от Дмитрия. Пишет кто? Некто Н. А кто Н? «Доброе утро всем. А мы вчера с мужем открыли велосезон. Да, раньше все лето некогда было, надо же когда-то начинать. Было очень здорово, сразу столько положительных эмоций. Надеюсь, что сегодня повторим. А еще вчера к нам в квартиру на 8-й этаж залетела ласточка. Металась по комнате как бешеная, и вся семья участвовала в операции «Убеди ее улететь на волю». И удалось. Всем хорошего дня и отличного настроения». Отличное сообщение. Энн, вы только подписывайтесь хотя бы, хорошо? И откуда вы? Любовь пишет: «Всем доброго утра. Сейчас я отдыхаю в Анапе. Погода, правда, испортилась, но зато теперь со спокойной душой можно погулять по магазинам. Всем позитива». Вот совершенно точно мыслит человек очень правильно. Во всем надо искать хорошее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0FS77640-34. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: И пока многие бьются над вопросом, бывает ли утро добрым, утренний экспресс делает его добрым. 6 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Иногда они возвращаются, а уж если по ним скучают, то возвращаются тем более. Группа «Руки вверх» на Ретро FM в утреннем экспрессе в 6 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Начинаем листать гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре вторник. Найдите баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов, учитывайте это. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкими. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Посмотрим. Девы, вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это. Весы, вам следует избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров, однако не забывайте про свою позицию. Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, продолжаем множить позитив в этом мире, друзья. Алексей пишет: позитив всем, доброго утра, хоть сегодня я вышел из отпуска очередного, хоть до сих пор не могу собрать себя в кучу после прекрасного отдыха, но понимаю, что работать тоже надо, и в принципе сегодня, можно сказать, с новыми силами я потихоньку вливаюсь в будни и понимаю, что работать тоже своего рода кайф, чего и вам всем желаю. Алексей, это здорово, когда человек уже в самом начале выхода на работу после отпуска осознает такие, казалось бы, простые вещи, да? Некоторым до самого следующего отпуска не удается это сделать. Так, пишет Юлия из Тольятти. Станция переливания крови. Привет, девочки, вы самые лучшие. Ксюша пишет из Севастополя. Доброе утро, Ретро-ФМ. Всем-всем желаю доброго утра, здоровья, хорошего, позитивного дня. Пишет Мари. Доброе утро, лежу в больничке, жду операции, а так хочется позитива. Мари, пусть у вас все будет правильно, хорошо и, самое главное, выходите из больницы уже выздоровевшей, хорошо? Удачи вам. Так, пишет Ирина из солнечной Сибири, из Томска. Сегодня муж мой возвращается от стоматолога с голливудской улыбкой. Долго он шел к этому, я его во всем поддерживала, ведь стоматолога он боится с детства. Всем желает здоровья, Ирина. Вот здорово, когда человек преодолел свой страх и оп, давай поражать мир красотой неземной.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ежедневник на Ретро-ФМ.
1: На календаре вторник, 15 сентября, год 2026. 15 сентября в 1890 году, достаточно давно, родилась Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес. Она относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее книги являются самыми публикуемыми после Библии и сочинений Шекспира. Именно она автор таких любимых читателями персонажей, как Эркюль Пуаро и мисс Марпл. Всего Кристи опубликовала более 60 детективных романов и 19 сборников рассказов, которые были переведены более чем на 100 языков мира. 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве. Концерт прошел на открытой площадке большой спортивной арены стадиона «Лужники». В этот день шел проливной дождь, но это не испугало тысячи зрителей, которые пришли на выступление поп-короля. Во время своего визита в Москву Майкл Джексон успел побывать на Красной площади, в Оружейной палате, в Книжном на Арбате, на Поклонной горе и посетить детский дом-интернат. Сегодня отмечается День свободных денег, который появился в 2011 году. Его цель – воспитать в людях правильное отношение к денежным средствам. А главное правило праздника заключается в том, чтобы раздавать свои деньги незнакомым людям везде, где это возможно. Но есть одно «но». Половину получаемой суммы человек должен отдать кому-то еще. Например, владельцы кафе предлагают посетителям бесплатный кофе, а деньги за него просят передать незнакомцу. Если вы не уверены, что хотите лично кому-то вручить деньги, то их можно оставить на видном месте или перевести онлайн. Причем о размере передаваемой суммы речи не идет. А еще сегодня отмечается День единства народов Дагестана, Российский день леса, Международный день точки, День совпадений снов, День худеющих, День тоста с сыром и День мятного ликера.
0: Ежедневник на Ретро-ФМ.

Получается, что каждый услышал о чем-то своем и тоже о личном. Magic – натуральное волшебство. Сандра на Ретро-ФМ, 6 часов 35 минут. Дальше Парадиза, Пэтти Райан, а также песни из фильма «Мимино» на Ретро-ФМ.

0: прогресс. Позитив. На ретро-ФМ.
1: Ну что ж, еще одна завершающая на сегодня порция позитивных сообщений. Доброе утро, Ретро-ФМ и всем слушателям, это Светлана. В деревне утро начинается не с кофе, а с петухов и любимой мелодии на Ретро-ФМ. Пусть день будет светлым и добрым, всем удачи и хорошего дня. Свет, спасибо за пожелание. Девушка из Питера уехала на Гавайи, нашла мужа, вернется уже замужней в Кировский район, пишет Николай. Николай, я не понял, это с вашей точки зрения позитив все-таки, ну, хотя можно во всем искать и находить, или же вы таким образом жалуетесь? Татьяна из Орла пишет, получила права, ура, теперь дело за малым, купить машину, но это уже проще, пишет Татьяна. Тань, ну, я восхищаюсь вашим оптимизмом, во-первых, во-вторых, мои поздравления и удачи на дорогах. Теперь о том, кому сегодня достается тостер. Этим человеком стала Мария, которая сейчас лежит в больнице. Думаю, со мной согласятся все. Ей подарок от Ретро-ФМ сейчас нужнее, чем многим. Так что, Маша, выздоравливайте. Тостер ваш. Мои поздравления. А еще сообщу, друзья, что утренний экспресс на сегодня уже закончил свой безумный бег. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи. Через 10 минут встречайте первую смену. Саша и Рита уже готовы сделать ваше утро по-настоящему добрым и бодрым. Пока.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: встречаем вторник вместе с любимыми хитами. Конечно, хочется сразу узнать новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Обязательно поделюсь информацией. Доброе утро. Итак, единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей ввели 38 российских регионов. Об этом стало известно сегодня. На федеральном уровне для малоимущих беременных, вставших на учет до 12 недели, предусмотрено ежемесячное пособие. Выплата зависит от регионального прожиточного минимума. Напомню, с прошлого года регионы вправе устанавливать дополнительные выплаты в размере не меньше 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Ссылка в таких уведомлениях ведет на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Там у пользователя пытаются выманить логин, пароль для доступа к настоящей учетной записи. Как отмечается, записываться на бесплатную вакцинацию по ОМС следует только через госуслуги, проверенные государственные приложения или же регистратуру поликлиники. Над Самарской областью минувшей ночью были сбиты свыше 40 украинских дронов. Погибших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федоричев. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а в нескольких жилых домах выбиты стекла. Минувшей ночью Таганрог также подвергся массированной ракетной атаке. По оперативным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он рассказал, что возникло несколько пожаров. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. До этого Вучич уже говорил, что планирует сложить в себя полномочия по возвращении из Генассамблеи ООН. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной 2027-го. Напомню, Вучич 9 сентября подписал указы о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов в Сербии. Они пройдут 25 октября. Ну и последнее. Британец Том Холланд оказался на вершине списка самых прибыльных актеров за всю историю кинематографа. Общая касса картин с участием 30-летнего артиста достигла отметки в 15,5 миллиардов долларов. Обеспечить лидерство ему помогли масштабные кинопроекты «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», совместные сборы которых превзошли 4-миллиардный порог. Вторую позицию в рейтинге заняла Зоя Салдана. Третье место досталось американке Скарлетт Йоханссон. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 97,76. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты восьмого в столице. Здрасте.
1: Доброе утро.
0: Дарья Субботина.
1: Саша Светлова.
0: Будем этим утром вместе с вами, конечно, заниматься любимыми делами. Ну, во-первых, игры. Нейрохит уже совсем скоро. Родная речь. Ну, конечно, дадим 5 сложнейших слов и узнаем, как правильно в них делать ударение.
1: Да, еще тем для вас придумали классную. О ней прям с удовольствием можно поговорить. Ну, сейчас не будем все раскрывать. Чуть попозже узнаете.
0: И, конечно, хиты. Самые лучшие, проверенные десятилетиями будут сопровождать нас все эти часы. Владимир Кузьмин будет чуть позже, а начнем мы сегодня с Erasure на Retro FM.

0: Каскот на Ретро-ФМ.
1: А сегодня вторник, 15 сентября. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овны день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создавать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки, но не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучше. Лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Далее девы. Ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров, однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: И просыпайтесь вместе с нами в классном настроении.

0: А между тем уже середина сентября, 15 число, и сегодня день совпадения снов. Я подумал, задержался этот праздник на один день. Вот там же вчера с тобой реально приснился почти один и тот же
1: да,
0: сон.
1: Да, да, да, мы что-то там на работе косячили.
0: Да,
1: я,
0: да, да.
1: У меня во сне мы игрушку забыли, я там...
0: У меня тоже, да, на РЭС что-то происходило, но, правда, на соседней радиостанции, там мы ее выручали, да, побежали в соседнюю студию. Вот, а ведь часто такое бывает. А бывает так, что приснится что-то, и на следующий день в жизни происходят вот вещи, сны. Этот праздник как раз-таки посвящен тем самым сновидениям, которые потом как будто бы сбываются. У тебя же случалось наверняка такое, да?
1: Ну, если бы у меня хоть раз случалось, то у меня бы прямо сейчас за окном прошел какой-нибудь, я не знаю, огромный гиппопотам, встретился с соседкой из школы.
0: И, наконец-то, все на зеро сработало
1: потом
0: бы.
1: Потом какой-то конь бы прискакал, и мы бы оказались на концерте Скутера. Вот мне такие сны примерно снятся. Я всегда думаю, чего мне хочет вселенная сказать? Что я это, того,
0: ну, кстати,
1: может, немножечко...
0: Насчет того, что вот хочет сказать вселенная. Как формируются вещи и сны? Профессионалы разбирали это дело. Короче говоря, они утверждают, что в течение дня мозг улавливает тысячи микродеталей, вот которые мы осознанно не замечаем. Ну вот все, что вокруг нас в течение дня происходит. Там стук в моторе машины, изменение интонации близкого человека, еще что-то. Ночью вот внешние раздражители, они ушли куда-то, отключились, и мозг начинает обрабатывать. И вот делать какой-то прогноз в виде яркого сна. Ну а потом человек просыпается, у него раз там машина ломается, он думает, ого, вещий сон, мне же это приснилось. А на самом деле мозг просто вот, ну он как, знаешь, такой крутой, блестящий аналитик. Он все проанализировал, посмотрел и выдал тебе результат. Просто мы осознанно это все не замечаем. А так, в принципе, это вот сборник всего того, что с тобой произошло за день.
1: Ну, вот
0: ну особенно перед сном. Помнишь, если начитаешь или рилски насмотришься, и потом сны такие же.
1: Да, я тебе говорю, у меня всегда сни. У-ху-ху. Поэтому у кого-то блестящий аналитик, а кому-то достался прикольный мозг.
0: Да, да. Ну, вот такой, с прикольчиком,
1: с приколом, да?
0: Да. Да. Кстати, можно себя запрограммировать на вещи сон. Ну, давайте так, эту тему мы подробнее разберем чуть позже. Может быть, у вас тоже есть свои проверенные методы, как это делать. Я думаю, тему сна мы будем сегодня раскрывать с самых разных сторон. Очень хочется все-таки у вас историю слышать. А случались вещи сны? Как это происходило? Как это реализовывалось в жизни? Будем ждать, конечно, все это в наших социальных сетях.
1: Пишите, мы очень скоро прочитаем.

0: Приветствуем всех. Саша, Рита, первая смена на местах.
1: Здрасте, 7:18 по Москве. Кто-то наверняка завтракает. Ребят, приятного аппетита, особенно тем, кто прячет еду от членов семьи. Турун-турун-тум-пум. Нашла такую новостишку. Вон Саня, наш звукорежиссер, поднял ручку свою.
0: Ну, подожди. По-прежнему с мамой и папой живешь, да? Ладно, расскажешь потом.
1: Нет, но от нас он орешки не смог спрятать. Я нашла, куда он их поставил.
0: Ну, это ему тоже не сестра.
1: Оттуда я немножечко забираю. Короче, 37% россиян призналось, что тайно покупают продукты и прячут их от других членов семьи. Чаще всего, конечно, прячут сладости, 41%, снеки, 22%.
0: О, да-да-да.
1: Сладкую газировочку, 11%.
0: А я рассказывал историю, когда мы решили, что сейчас малой заснет, и мы с тобой, а ты пока сходи в магазин и купи. И сын поворачивается, вы будете есть фисташки? Так что история, да, проверенная. А кто так не делал? Кто из нас без греха?
1: Да, но у нас, знаешь, такое, у нас обычно, если я к родителям приезжаю, мы ставим коробку шоколадных конфет и говорим, ну, мы так делим ее, типа, каждому по три, а папа все равно не успеет. И дальше просто, ну, как бы, ну, ладно, забирайте.
0: Это непростая отцовская участь в каждой семье. Но ничего, мы за вами все равно доедим.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 7.29. Ну а что, все по его райдеру.
1: Ну, я про Вадима Ривмана. Он всегда же доказывает каких-то шикарных восточных мужчин перед своим выступлением новостями. Да, вот Таркан молодец, что согласился.
2: Ну, кстати, а тебе не кажется, что они немножечко даже похожи?
0: Да, я про это и говорю.
2: Представь, если бы он немножечко танцевал. Курс доллара. И вот эти вот движения выйдет. Я думаю, вполне.
1: А курс евро вообще муа-муа. Ну все, новости от серьезного мужчины, от Вадима Ривмана.
3: Надо взять на вооружение. Да, доброе утро, всем привет. Итак, с сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. При этом граждане нашей страны смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, причем без выезда из Таиланда. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой миграционный офис и уплатить сбор в размере $57. Об этом пишет ТАСС. Власти Таиланда объяснили изменения желанием устранить лазейку для злоумышленников, которые

Возбудил уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке страны. Как пишет РБК со ссылкой на правительство, компаниям также выдали 83 предупреждения. 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в российских регионах. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в центральной России не раньше наступления календарной зимы. Сейчас в Москве установилось бабье лето на минималках, так выразился Тишковец. Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Пентагон разрешил сотрудникам раскрывать сведения об НЛО. Бывшие действующие работники Минобороны США получат право делиться сведениями о расследованиях, связанных с неопознанными летающими объектами и неизвестными аномальными явлениями, а об этом говорится в заявлении ведомства. В документе подчеркивается, что Пентагон, следуя распоряжению президента Дональда Трампа, постановил сделать исключение из правил о неразглашении информации. В министерстве отметили, что сотрудники Пентагона смогут делиться данными по теме без риска подвергнуться преследованию или же лишиться доступа к секретной информации. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, а евро 97,76. С вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня. We'll be right back.

0: понедельник мы себе такое не позволяем. А вторник все, уже проснулись, уже настроились как надо, потому в 7.45 уже будем это делать.
1: Петь ты имеешь в виду,
0: конечно,
1: же, да, правильно? Ну, супер, ребят, ну давайте так, мы одни как бы, нам нужны вы, потому что нейрохит взял, переделал очень известную хитяру. Музыку полностью поменял, слова оставил, и теперь требует, чтобы вы дозвонились, ну и забрали подарок, беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы 495, ждем.
2: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка в

0: 8 999 844 34 34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Одна из наших самых любимых игр, где искусственный интеллект берет известный хит и видоизменяет его. Слова оставляет прежними, а вот музыка совсем другая. Нужно угадать оригинал. Леониду из Чебоксар. Здравствуйте.
1: Доброе утро, всем доброе утро.
2: Здрасте, здрасте, Леонид. Ну что, как, давайте подумаем. Если угадаем, вот песню будем петь, прям так во весь голос. Так, чтобы вот все услышали.
1: Ну, давай. Ну, хорошо, давайте.
2: Ну, все, ну, договорились.
0: Ловим на слове, да. Но песня такая, которую тяжело взять и не исполнить будет. Что ж, желаем удачи. Две подсказки есть. Первая из них у

0: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши.
1: И вместе.
2: Ясный мой свет, ты напиши мне.
0: Ты напиши мне, слезою дождя на мокром огне.
3: Конец, Татьяна Буланова.
1: Ну все, мы кайфаем.
4: Ну что, Александр, поставьте нам еще кусочек, пожалуйста.
1: Да. Напиши мне.
2: Слезою дождя на мокром окне.
1: Что-то слезы текут у тебя слишком сильно, да. Ладно, спасибо искусственному интеллекту.
4: Очень хорошо, как будто такие морячки рядом должны танцевать, какая-нибудь Кристина Агилера рядом петь. Мне кажется, вполне,
1: вместе.
4: Да.
1: Да, еще немного Великого Гэтсби, танцев оттуда, да, может да, быть. Да. Что ж, Леонид, очень четко, здорово, легко, просто и вокально самое главное. Ну, дайте нам оригинал, Александр, поставь.
2: Если мой свет, напиши мне.
1: И это 7.42, заметьте, да. Ох, Леонид, да, вы пример всей стране
3: спасибо,
1: подаете.
3: Спасибо, я очень рад.
1: Как нужно
4: вы
1: день
4: молодец.
1: Начинать. Красавчик, который заслужил беспроводные наушники и наши аплодисменты, наш восторг. Оставайтесь на связи.

0: Нет, Танечка, конечно, прекрасна. Всегда и во все времена. Но что сегодня устроил Леонид из Чебоксара в нашем нейрохите? Отдал жару и выиграл беспроводные наушники. Так можете поступить и вы. Дозванивайтесь каждый час в первую смену. У нас еще много игр. Вот впереди, например, родная речь. Будет там вообще деньги раздаем.
1: Да, а может быть, кому-то из вас, знаете, даже приснилось на днях. Типа, так, что-то такое. Позвоню, дозвонюсь, выиграю. Может быть, у вас был вещий сон. Потому что именно о них мы сегодня разговариваем в нашей теме. Пишите во все соцсети. Я уже там прочитала, есть, такие сообщения. Через несколько минут их зачитаем. Поэтому присоединяйтесь, зачитаем и ваши.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня 15 сентября, день совпадения снов, и мы обсуждаем вещи сны, кому какие снились, что сбывалось. Рассказывайте свои истории в наших социальных сетях. Ну и вообще, в принципе, можно в Максе писать, мы везде найдем и с удовольствием это все разберем.
2: Мы вас везде найдем. Ну так просто. И потом кому-то это приснится, знаешь, какой-то голос обычно.
1: Приходит Ритка с косой и ищет, такая: эй, вы здесь? Нет?
2: А вы? А что это я с косой-то?
1: Ну что, пугать людей, а что-то такая, я не знаю, прям на коне прискакал. Там, я воплощу ваши мечты.
2: О,
1: ну,
2: это
1: так же
2: прикольно. А если на единороге, вообще кайф какой-то.
1: Вот да, это вот прям твой образ. Это вот прям один в один. Нет,
2: знаешь,
1: рожки,
2: что?
1: Огонь, чтобы это шел. Да, чуть-чуть дьяволицы. Вот такое должно быть.
2: Ладно, ладно, мне нравится. Светлана нам пишет: это доброе утро, любимая радиостанция. Сны вижу регулярно. Вещи, в том числе, обычно пятница и среда. Вот такие вот дни точные. Сны – это моя параллельная жизнь. Во сне развиваются события, как в сериале. Сны всегда цветные. Во сне не только могу услышать, увидеть, ощутить, но и чувствую вкусы, ароматы. Правда, летать перестала. Похоже, выросла.
1: Так, а у нас Александр делится. Я завидую людям, которые помнят свои сны. Я их напрочь забываю. Но иногда случается в жизни дежавю. Думаю, что это есть обрывки забытых снов. Да, такая версия тоже, Александр, присутствует. Поэтому, если что, обратите на них внимание. Василий пишет: а мне на выходных прошлых приснился сон, что я зашел в подъезд к своему другу, так, с которым дружил с 99-го. Пообщался с другом, и на этом сон закончился. Очень надеюсь, что сон обязательно сбудется. Я встречу давно забытого друга.
2: Так, слушай, у меня супер долгое сообщение. Я постараюсь его быстро прочитать.
1: Давай.
2: История произошла в конце 6-7 года. Незадолго до событий я смотрел тот самый канал и посвященную передачу сверхъестественным существам. Там говорили, что если, в общем, такое случается, вам что-то хотят передать.
1: Ага.
2: Вот. Через какое-то время ночью я проснулся от того, что меня кто-то душил. Я сразу понял, что это никто из домашних. Ни родители, ни братишка. Дальше мне больше всего нравится. Ни тем более кошки. Их мы не держали дома. Руки душившего были чересчур мохнатые и маленькие. К моему удивлению, я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, чтобы скинуть существо, сидевшее в районе груди. Но я вспомнил передачу,
1: так,
2: и сделал по инструкции.
1: И
2: я спросил вслух: к добру и к худу. И тут мгновенно руки перестали меня душить. Существо с меня соскочило. Значит, и потом я слышал голос, который протяжно сказал: к добру. Возможно,
1: Маричев, перестань появляться к людям во сне и руки побрей.
2: Честно, я не понял, о каком добре домовой пытался предупредить, но в этом году я женился. Можно засчитать как вещий сон.
1: Слушай, ну да, во-первых, защита, во-вторых, поздравляем, да, со свадьбы. Ну а в-третьих, слушай, да, это же вопрос, можно вообще ко всему использовать, а? К добру или худу? Это прям вопрос к жизни.
2: Вот смотрите, Сашка сегодня надел новый розовый свитер и выглядит как зимний. Фирка, к добру или
1: больше
2: к худу.
1: Коралловый, елки-палки.

0: реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: ребята, вот видите, мы еще там находимся. Между тем, в столице уже 8. И Вадим Ривман тут как тут с новостями.
1: Да, будут обязательно. Доброе утро. Итак, во Внуково этой ночью встретили спортсменов, которые триумфально выступили в целой серии соревнований по спортивной аэробике в Испании. Спортсмены вышли под аплодисменты и звуки гимна. Россияне привезли 10 золотых наград, 4 серебряных и 5 бронзовых. По итогам трех турниров, чемпионата мира, первенства среди юниоров, а также среди юношей и девушек, российская сборная стала лидером и по числу медалей высшей пробы и по общему количеству наград. Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах происшествий. По словам губернатора, повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания. Также пострадали склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Всего было сбито около 50 дронов, в том числе в Ростове-на-Дону. Самарская область подверглась минувшей атаке беспилотников. Повреждено промышленное предприятие, уничтожено 40 дронов. Палата Конгресса США поддержала проект об ужесточении санкций против России. Процедурное голосование по законопроекту пройдет сегодня. В случае одобрения Палаты представителей законопроект будет передан на подпись президенту. Если рестрикции будут приняты, то они коснутся в частности высшего российского политического и военного руководства, госкомпании, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Сегодня 85-летие отмечает художник-мультипликатор и режиссер Юрий Нарштейн. Его имя тесно связано с киностудией «Союзмультфильм». Там за свою карьеру он создал больше 50 фильмов, и многие из них прославили отечественный мультипликационный жанр на весь мир. Нарштейну не раз вручали престижные международные премии, а две его работы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» за границей признали лучшими анимационными лентами всех времен и народов. Ну и напоследок о необычном случае, который произошел в сеульском метро. Мужчина попытался задержать закрывающиеся двери коробкой с пиццей, но план сработал не совсем так, как он рассчитывал. Сам пассажир остался на платформе, а его пицца отправилась в путешествие по южнокорейской столице. Судя по рассказам очевидцев, к уже закрывающимся дверям подбежала пара. Мужчина первым делом просунул между створками пакет с коробкой пиццы, очевидно, рассчитывая таким образом не дать им закрыться, но автоматика оказалась сильнее. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Три минуты девятого, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А в принципе, это хорошая идея, да, вот мужчина взял и в метро, получится, в самой электричке оставил пиццу. То есть раньше заказывать можно было только на домашний адрес или в офис, а теперь тут ты едешь, да, где-то, ой, слушайте, я на Рижское выхожу, а можно мне где-нибудь там по дороге?
1: Третий вагон, второе место, вот опять же всех угостить. Но подожди, про...
0: Руку мою узнайте по голубому браслету.
1: Но в футболе же сейчас, по-моему, начали вот такую же историю делать.
0: Хот-доги можно было доставлять, точно, то есть сидишь там, мой ряд такое место такое, тебе хот-доги с колой приносят, например.
1: Как-то захотелось очень.
0: Всем приятного аппетита, кто завтракает от первой смены. Да, у нас родная речь впереди, будет время проверить свою грамотность и будет возможность выиграть до 5000 рублей.
1: Ну и, конечно, мы сегодня говорим о вещих снах. Обязательно пишите нам все, что у вас с этим связано, в наши соцсети. Мы все это прочитаем.
0: Ну а сейчас лучшее из утренних зарядок от Каомы. Ламбада, погнали!

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на 15 сентября, вторник. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкие. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействии.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху. Хотя вам, может быть, не просто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить себе время.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолей, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегайте споров, однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: Ой, ребят, сейчас было 8:08:08. Я за всех успела загадать желание, у всех все будет кайф. Просыпаемся.

0: Саша Светлов, Рит Субботина на местах, и сегодня мы обсуждаем день совпадения снов. А вам снятся вещие сны? И вообще, вы верите в то, что у них есть какое-то толкование? Ну, мы знаем, что сонников много. Каким-то, да, можно доверить, каким-то нельзя доверить. Наконец-то обнаружен тот соник, которому можно доверять на 100%.
1: На 100%,
0: фирменный
1: ребята.
0: Соник от первой смены. Погнали.
1: Ну что, погнали. Итак, если вам приснилась собака, значит, сегодня вам скажут, какой хороший мальчик.
0: А приснилась любимая футбольная команда? Ну, значит, кому-то сегодня на собрании будете говорить, ну сколько можно, ну пацаны, ну соберитесь.
1: Если вам приснился ветер, значит, скоро вы окажетесь там, где ветер шумит негромко. Листва шелестит в ответ.
0: Опаздывайте на самолет? Значит, боитесь упустить распродажу. Срочно проверяйте корзину и успейте сделать заказ.
1: Я это только что делала, кстати. Далее, во сне не можете найти телефон. Может быть, уже не надо искать? В продаже новая модель появилась, мы все же слышали уже,
0: как
1: правильно?
0: Как раз сентябрь, да? Во сне у вас в ванной кран течет. Значит, слишком много воды в голосовых сообщениях, Рита. Ага. Покороче как-то переходим, давайте, да, более цельно как-то формулировать мысль.
1: Как вы хороший мальчик. Далее, вы идете по бесконечной пустыне в поисках воды. Ребят, ну честное слово, ну кто-нибудь уже придите, поменяйте кулер, но я же сама не дотащу.
0: Как будто Ривман постоянно пустыню видит во сне, да?
1: Получается,
0: вот ответственный
1: что
0: человек.
1: Да.
0: Потому руки
1: что у него
0: золотые.
1: Мышцы, знаешь, какие.
0: Вам снится грандиозный потоп. Вы спасаетесь. Залезли на крышу самого высокого дома, а вода все выше и выше. И тут, наконец, в последний момент на горизонте появляется спасительный плот. Что это значит?
1: Это значит, что свиты из песен снов, да?
0: Юрий Лоза будет на Ретро FM, значит, точно звучать. Да, даже такие предсказания могут сбываться. Ребят, ну а верите или нет, соником решайте сами. Сейчас еще один музыкальный сюрприз. А по какому поводу, расскажем уже совсем скоро.

0: мы слушаем его легендарный Билли Джин. А ведь 33 года назад, да-да-да, именно 15 сентября 93-го в Москве впервые выступил легенда поп-сцены Майкл
1: Джексон.
0: Друзья,
1: это было в Лужниках. Проливной дождь, жуткий холод. Короче, там сцену протирали швабрами.
0: Да, реально.
1: Но 70 тысяч промокших фанатов было не остановить.
0: Да, поп-король тогда знатный, конечно, замерз. Но зато именно эта дождливая поездка вдохновила его на создание легендарного хита «Strange in Moscow».
1: Вот так вот. Это осень, когда у меня, напоминаю, у тебя день рождения, да, получается, стало вдохновением для великолепного хита.
0: Я бы сказал, полноправным соавтором этого мирового шедевра.
1: Отчисления будут, но просто вопросик. Ну, хотя бы у тех, у кого день рождения осенью.
0: Да, но мы это обязательно уточним, выясним, если что, поделимся. А пока просто наслаждаемся творчеством великолепного мастера. И, кстати, таких мастеров сегодня будет еще очень-очень много на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
7: Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Примерно таким девизом и заряжаются слушатели Retro FM, когда верят свою мечту, берут телефон в руки, набирают и попадают в игру, а дальше можно деньги выиграть, дальше термокружки выигрывают, еще другие призы. Вот именно так система и работает. Каждый час для вас какая-то классная игра первой смены.
1: Ой, Сашка, пояснил за систему, стало все понятно.
2: Систему расшифровывать — моя профессия, да?
0: Ну да ладно, про вторую и третью работу рассказывать не буду. А лучше скажу, что впереди нас ждет актуальная информация. Время новостей на Retro FM.
2: Вадим Рихман. Актуальная новость. Давайте.
3: Обязательно будет. Обо всем по порядку. Итак, в Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в нашей стране. С 2024 года по сентябрь этого года количество многодетных увеличилось на 16%. Об этом сегодня пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. По

Атаки. В городе зафиксированы 3 очага возгорания, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе повреждены склады сельхозпредприятий, озон, жилые дома, школа, коммерческое здание, газовая труба и продуктовый магазин. Над областью уничтожили более 30 беспилотников и ракеты. Единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей ввели 38 российских регионов. На федеральном уровне для малоимущих беременных, вставших на учет до 12 недели, предусмотрено ежемесячное пособие. Выплата зависит от регионального прожиточного минимума. Напомню, с прошлого года регионы вправе устанавливать дополнительные выплаты в размере не меньше 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения. Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные сообщения от лица портала госуслуги и медорганизации. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. В уведомлениях граждан приглашают пройти вакцинацию от гриппа, обещая запись без очереди или возможность забронировать зарубежный препарат. При переходе по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: первой смене намечается игра, которая расставит все по своим местам. Ну, согласись, Бакара и Бакара не звучало бы. А вот когда Бакара, то что надо.
1: Ой, сейчас запутал голову, конечно же. Ну, собственно, так же. Да, такого не будет в родной речи, потому что там только правильные слова, правильные выражения. Если честно, очень сложные. Вот мне кажется, мы не думали, что самая такая напряженная с нервом игра будет по правилам русского языка.
0: Говорят о том, насколько наши граждане неравнодушны к теме грамотности.
1: Да, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть в родную речь и, конечно, будем выигрывать деньги до 5000 рублей.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время.

0: Оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ 1 этаж. И круглосуточные. Даватора 25А. Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
0: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, впереди 5 слов со сложным ударением, 5 попыток и 5000 рублей на кону. Биться за деньги будет Валерий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Маргарита, да?
2: Здравствуйте, Маргарита.
1: Со мной.
3: Мне кажется, что Валерий из Санкт-Петербурга — это же культурная столица.
1: Конечно.
3: Сейчас будет 5 из 5, я уверена. А если нет, ну, это значит, все так и было задумано.
1: Валерий, за себя и за Санкт-Петербург. Давайте, соберитесь и дайте нам правильное ударение. Мы вам даем выбор, так или так. Вы должны произнести слово, вот с точки зрения того, как оно должно звучать грамотно. То есть не первое и второе, а прям слово. Хорошо?
2: Понятно.
1: Ну, тогда поехали.
3: Итак, погнали. Первая пара игроков. Продали или продали?
2: Продали.
3: Приняли.
1: Так, шелковица или шелковица?
2: Шелковица.
3: Приняли.
1: Далее.
3: Партер или партер?
2: Партер.
3: Угу.
1: Вручит или вручит?
2: Вручит.
3: Приняли. И последняя пара слов. Танцовщица или танцовщица?
2: Танцовщица.
3: Приняли.
1: Хорошо, давайте разбираться. Вы сказали «продали», и это правильно. Так и надо говорить. 1000 рублей ваша. Далее у нас была шелковица, но это неправильно. Словарь говорит, что все-таки шелковица. Непривычно, согласны, но что ж поделаешь. Далее, партер. Ну, конечно, не партер. Здесь 1000 рублей ваша. В четвертом слове «вручит». Все-таки правильно говорить «вручит», поэтому здесь 1000 не зарабатываете. Ну и последнее у нас правило чередования, да, сегодня действует. Пятое слово «танцовщица». Здесь все правильно. Первое, третье и пятое были правильными. 3 из 5. А значит, вы сегодня получаете от первой смены Ретро-ФМ 3000 рублей.
3: А это одна из наших самых высоких, между прочим, оценок.
1: Да,
3: потому,
1: Валерий,
3: что 3-4 – это наивысшая похвала.
1: Игра достойная. Спасибо. Да, результат потрясающий. Оставайтесь на связи. О деньгах мы отдельно поговорим. А сейчас послушаем про те славные времена, когда мы эту грамотность усваивали с вами. Юра Шатунов напомнит нам про детство.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: опять напомнить вам, как слова правильно произносить. Это все мы узнаем благодаря игре «Родная речь» на Retro FM. Итак, внимание, продали, шелковица, портер, вручит и танцовщица.
1: Вот с танцовщицей мне тоже нужно запомнить.
0: Конечно.
1: Потому что мне кажется, знаешь, в профессиональных танцевальных кругах иногда говорят танцовщица.
0: Конечно.
1: Вот,
0: бывает.
1: И поэтому мне
0: говорят,
1: в голове...
0: и столяр в профессиональных кругах, а правильно, столяр.
1: Танцовщица. О, как я танцую! Вот, на О ударение. Вот прямо сейчас вместе и придумали. Друзья, ну а мы сегодня говорим еще о вещих снах. Через несколько минут прочитаем все ваши сообщения. Пишите в соцсетях. Может, вам что-то снилось. Может быть, когда-то давно, может быть, недавно. В общем, об этом всем поговорим уже очень-очень скоро.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
15: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
16: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Интернет готов? RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем сны, совпадения снов, вещи сны, случаются ли они в вашей жизни, и, может быть, их можно как-то запрограммировать. Есть мнение. Готов поделиться. Вдруг кому-то пригодится, да. В психологии называется инкубацией сна. В общем, если перед сном полностью расслабиться, сформулировать позитивный вопрос, там, ну, или задачу, которая волнует, и мысленно удерживать ее, то, говорят психологи, мозг заберет эту задачу в ночную смену, да, в ночную смену обработки данных. Главное положить рядом блокнот, чтобы сразу записать ответ утренним подсознанием. Потому что, ну, понимаешь, за 5 минут очень часто большинство снов стирается сразу.
2: То есть я такая, так, мне пойдет корешка. Корешку бахнуть или нет? Как думаешь? Ну, бахнуть нам корешку, да? Как будто я с парнем рассталась. Так же всегда делается. И все. И я себе с корешкой приснюсь, правильно?
1: Ну, или наоборот, не с корешкой, а там лысенькая, как Дэвид Бэкхэм в 2006.
2: Это очень странно, но в конце концов сны тоже
1: такие
2: бывают странные.
1: Носили лучшее. Не надо обесценивать эту стрижку.
2: Я бы, конечно, лучше взяла, как у Рэйчел из «Друзей» тогда. Ну, Бэкхэм так Бэкхэм, он крах.
1: Знаешь, что дают? Ну, давайте разберем ваши сообщения из соцсетей. Поехали.
2: Николай напишет: «Привет, Ретро-ФМ. Приснился сон, что отдадут долг. Сон сбылся. Отдали. Николай». Немногословно, но приятно, очевидно.
1: Да, Евгению снятся очень часто обнаженные женщины. Намеков пока никаких не наблюдал. Ну, спасибо, что поделился, Евгений.
2: Максиму снится кое-что другое. За последние 2 месяца я уже второй раз видел сон, как я играю на саксофоне. У меня очень даже хорошо получалось. Теперь вот думаю, может, наяву попробовать. Вдруг получится. Уже подумываю, купить или взять на прокат. А мне кажется, классная идея. Почему нет? Ну, просто хотя бы куда-нибудь сходить, попробовать.
1: Конечно.
2: Может, что-то намек какой-то.
1: Ирина пишет: «Доброе утро, из Питера. Вещи сны снятся редко, но метко. Один и тот же сон снился с разницей в 10 лет.
2: Ого.
1: Вижу рай на земле, прозрачная река. Там красивая рыбка, на форель похоже. Сначала не придала никакого значения, а потом поняла, к чему эти сны. Родились у меня прекрасные дочки. Так что снится рыбка – это к детям». Запомнили, да, наставление от Ирины. И обязательно вернемся еще к теме снов. Пишите ваше сообщение в Максе, пишите в соцсетях и слушайте вместе с нами Джой.

0: 9:29. Делаем вторники еще бодрее. Это мы. Первая смена на Retro FM. Всем здравствуйте. Он делает этот день еще актуальнее. Новости свежие от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, с сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Но при этом граждане нашей страны смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, причем без выезда из страны. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой иммиграционный офис и уплатить сбор в размере $57, передает ТАСС. Власти Таиланда объяснили изменения желанием устранить лазейку для злоумышленников, которые используют страну для преступной деятельности. Режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы из-за угрозы нападения медведей. Для жителей в вечернее время рядом с лесом установлен комендантский час. В период действия режима запрещены любые массовые культурные, спортивные, школьные, детские развлекательные мероприятия в лесной зоне и прилегающих к ней территориях. Родителям учащихся рекомендовано сопровождать детей по дороге на учебу и обратно. За последнюю неделю зафиксировано 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов Тувы. С 1 марта следующего года в свободную продажу в России поступят сертифицированные противогазы. Об этом сообщает МЧС России. В продажу поступят гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские и камеры защитные детские. В министерстве уточнили, что противогазы исключены из перечня видов продукции, запрещенного к свободной реализации. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России. Как пишет РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в российских регионах. Ну и последняя. Семья из американского штата Вирджиния решила избавиться от старого дивана, но вместе с ним случайно на свалку отправила и кота. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Хозяева обнаружили исчезновение питомца, когда тот не вернулся домой к ужину. Позже мужчина понял, что, вынося старую мебель, мог по ошибке отправить кота на свалку. К этому времени мусор уже успели вывести, но оператор вовремя заметил животное. Кот сбежал, оказался в приюте, но через какое-то время его нашел хозяин, вернул рыжего в семью. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76, а далее первая смена на Retro FM. Всем отличного дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу.
3: Первая смена.
2: С 7 до 11.
0: Три минуты 10 в столице. Доброе утро.
4: Доброе
0: утро. Конечно, триллер, да, рассказал Вадим Ривман. Хорошо хотя бы, что все-таки кот вернулся, да, в семью, все спалось. Вообще, я за то, чтобы рыжий всегда возвращался в семью. Не забывай навещать родителей, Маргарита.
4: Хорошо.
0: Вот, да, да, это
4: а как я могу забыть? Они мне лоточки с собой с едой дают. Эту дорожку мы
0: лоточек.
4: Знаем
0: лоточек. Здесь тоже звучит немножечко покошачьи. Да, ням-ням.
4: Я молоко потом так шлю.
0: Так, сейчас чуть-чуть, серьезно, чуть-чуть взрослее. У нас намечается игра «Эффект Манделы». Что это, с чем это едят? Расскажем позже. Самое главное, там настольную игру и фирменную футболку Retro FM можно выиграть.
4: Да, еще у нас сегодня тема про вещи сны, ребятушки. Обязательно напишите нам во все соцсети. У нас их, знаете, у нас их вообще вот столько. А мы обязательно прочитаем очень скоро ваше сообщение.

0: Скотт на Ретро FM.
1: 15 сентября, вторник. Давайте разберемся с этим днем. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овный день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху. Хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона, способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить себе время.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, не избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: У нас есть открытая договоренность. У нас обычно в это время новости спорта. Александр, ну вы же как бы подготовили.
1: 3-4. Сейчас сделаем.
0: Гороскоп на Ретро FM.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Бодрого утра всем проснувшимся. Сегодня физкульт-привет начнем, не поверите, с шахмат. Да, там есть классная новость. Команда Яна Непомнящего победила в лиге Global Chess. И в финале, отдельно хочу отметить, россиянин обыграл не кого-нибудь там, а самого Магнуса Карлсена. Да-да-да, которого считают легендой. Поздравляем всю команду. Далее немного о хоккее. Торпеда в дебютном матче на новой арене обыграла Акбарс 3-2. Кстати, да, на арену пришло 12350 зрителей. Результат крутой. Губернатор Нижегородской области был в полном восторге. Даже позволил себе пару очень смелых комментариев, которые я не могу процитировать в эфире. Но, если что, найдете. Ну что, все мы люди, все впечатлительны. Также «Динамо Минск» забила в свои ворота в игре с «Ладой» и потерпела четвертое поражение к ряду. Там счет 2-4. Но «Динамо Москва» выиграла третий матч подряд. 2-0. Матч был с «Северсталью». Что в футболе? У нас есть статистика. «Локомотив» чаще всех в РПЛ задействует на поле российских футболистов. За что им честь и хвала. Да, в сезоне 26-27 россияне провели 82,5% игровых минут в составе железнодорожников. Это абсолютно самый высокий процент в лиге. В топ-3 вошли «Факел» и «Родина». ЦСКА на 6-м месте. Но давайте отдельно отмечу, что меньше всего игрового времени россияне получают в «Спартаке» и «Зените» примерно по 40%. Но что там в Италии происходит, давайте проверим. «Интер» горел 0-2, «Удинезе» к 16-й минуте уже. Но перевернул таки игру. Выдал яркую победу 5-3. Действительно, болельщикам было на что посмотреть. У «Нерадзурия» нет поражений с марта, то есть уже 14 матчей они не проигрывают. Ну а на старте этого сезона вообще 100% результат, если не ошибаюсь, 4 победы к ряду. Да, так что будем следить за ситуацией не только в нашем футболе, но и в других чемпионатах. Я напоминаю, что да, к нам возвращается РПЛ. Матчи будут проходить в середине недели. Так что, если что, отпрашивайтесь с работы у директоров. И обязательно посещайте отечественный футбол.
0: Физкульт-привет! Первой смене. На ретро.

0: Маша и Рита.
1: День 17 на московских часах. Саша Светлов, Рита Субботина на местах. Мы сегодня обсуждаем вещи сны, да и вообще тему сна раскрываем подробнее.
2: Так, ты только что говорил про спорт, а я, знаешь ли, время не теряла, потому что я кое-что нашла, связанное как бы и со спортом, и с вещами с нами, понимаешь? Mm-hmm. А можно Александру тринь сделать, ну, как бы в подтверждение того, что ай, да я молодец.
1: Похвали ее.
2: Спасибо, спасибо. Короче, расскажу о спортивной вещи сон, ну, потому что он грандиозный, и я думаю, что кто-то об этом знает.
1: Как много ты уже рассказала про этот сон.
2: Я, кстати, могу что-нибудь продавать. Просто, ну, лью какую-то воду, да?
1: Конечно.
2: В общем, перед матчем России и Камерун, это был чемпионат мира 94-й год, нападающему Олегу Соленко якобы приснилось, что он забьет 5 голов. Угу. И что вы думаете? На следующий день, 28 июня 94-го года, Россия победила Камерун со счетом 6-1. Соленко забил как раз 5 голов. Вот. И сам нападающий и его сосед по комнате Дмитрий Радченко не раз вспоминали эту историю в интервью разных лет, потому что у этой истории как минимум есть один свидетель.
1: Ну, то есть реальная история, да. Круто же. Вообще, я помню, это рекордом стало. И благодаря вот этому результату Соленко, если не ошибаюсь, до сих пор является единственным футболистом в истории, вот который в одном матче 5 голов забил. Это называется пентатрик.
2: Да. Он по итогам турнира получил золотую бутсу как лучший бомбардир 94-го года, разделив награду с болгарином Христо Стойковичем.
1: Стойковичем, да, помню. Так
2: а
1: вот.
2: Я вот подумала, вот, ну смотри, если спортсменам снятся какие-то вещи, честный. Вот бы капитану «Спартака» Роману Зобнину приснилось как-то, да, что в мае 2027-го ну, такой кубок, как вот этого Симбу над головой так поднимет.
1: А вот было бы неплохо, ты знаешь, Роман, ложись сегодня спать пораньше.
2: Да, и надо вот, говорят, что 15 минут перед сном что-то представлять, мы вам подсказали, что
1: крути его в сознании.
2: Мы
1: крути
2: тоже с Сашей будем на всякий случай. А вдруг, ну, как бы у троих, да точно сбудется.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот, наконец-то мы все выяснили. Сначала была The Center of the Cup, а уже потом самое сердце на поражение и пошло-поехало.
1: Хорошо, что пошло и поехал дальше. Хорошая же музыка, ее должно быть больше, правильно?
0: Конечно, хорошо вообще, когда едет. А вечером еще и разгоняется. Это я про нашу вечеринку Retro FM. Для кого, если этих ритмов недостаточно, то включайте в 21.00 танк так танцевально. И каждый день на Retro FM. Специально, чтобы вы и будни могли превратить в свой праздник. Время узнать актуальные новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем. Над Ростовской областью за ночь были сбиты больше 30 беспилотников и ракеты. Наиболее массированной атаке подвергся Таганрог. В городе зафиксированы 3 очага возгораний, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, а также логистический хаб партнера компании «Озон». Обошлось без пострадавших. Над Самарской областью ночью сбили свыше 40 украинских дронов. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а в нескольких жилых домах выбиты стекла. Над Воронежской областью уничтожили 16 дронов. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады 4 частных домов, пострадавших нет. Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Он выразил обеспокоенность стоимостью энергоносителей в Европе, которая остается крайне высокой из-за нестабильной геополитической ситуации как на Украине, так и на Ближнем Востоке, где осложнилась обстановка в районе Армузского пролива. До конца сентября среднесуточная температура в столичном регионе вряд ли составит меньше 8 градусов. До показателей, при которых включится отопление, столбики термометров упадут только к первой декаде октября. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в начале октября ожидается еще около 9 градусов, а 5 числа будет переход через 8 градусов к более низким значениям, рассказала специалист в интервью агентству ТАСС. Для начала отопительного сезона такая температура должна продержаться 5 дней, уточнила синоптик. Юрий Нарштейн, создатель легендарного «Ежика в тумане», празднует сегодня 85-летний юбилей.

0: 9.35. Игра на Ретро FM скоро начнется. Никогда не было, и вот опять.
1: Да, друзья, это эффект Манделы. Мы, кстати, вот говорим про никогда не было, и вот опять. И про эту игру, она свеженькая, и про то, что сейчас опять будет какое-то воспоминание, которое, ну вот вроде мы все помним, да, а нет, такого не было, и вот опять.
0: Это и называют эффект Манделы. Ждем участника, который будет претендовать на настольную игру и фирменную футболку от Ретро FM.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех!

0: Пей за легендой. 8-800-222-07-70.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Начинаем игру, в которой воспоминания о тех или иных событиях могут быть не так однозначные. Вот мы реальность и восстанавливаем с помощью наших слушателей. Игорь из Уфы сегодня будет участвовать в игре. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Игорь, скажите, удавалось уже слушать нашу игру? Ну и, возможно, вот что-нибудь угадывать.
2: Именно эту игру нет.
3: Это даже еще интереснее, я считаю.
1: Да, потому что здесь мы вам приведем три версии каких-то интересных там событий. Ну, конкретно сегодня мы будем говорить про песню из фильма. И вам нужно будет выбрать именно тот ответ, который был в реальности. Потому что иногда нам кажется, что вот все было именно так. Но это общее такое массовое заблуждение.
3: Да, нам всем так кажется, а оказывается как-то по-другому.
1: Да, вот это заблуждение коллективного сознания и назвали когда-то эффект Манделы. Если вы разберетесь, то получите настольную игру и фирменную футболку от Retro FM. Готовы?
2: Готов.
1: Но в таком случае вопрос. Сегодня мы предлагаем вспомнить песню из фильма «Гости из будущего». Помните такое кино? 80-е. Ну, конечно.
3: Алиса, мелофон у меня.
1: Да, тогда скажите, какие слова поет Алиса Селезнева в знаменитой песне? Внимание, три версии вам даем. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края». Второй вариант. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края». Третий вариант. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в далекие края». Игорь, ваш выбор.
2: В далекие края.
1: В далекие края. Принимается. Ну и давайте послушаем, как же там было в кино. Оригинал.
4: «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края».
3: Да как такое могло быть?
1: Ответ А. «Не в райские края». Действительно, в оригинальном тексте Юрий Ентин, автор слов, писал, зовет меня «не в райские края», как бы говоря этим, что, ну, взрослые дети, да, встречают, встречаются не с простой и безоблачной жизнью. Да, но эти слова остались в песне, а уже в дальнейших версиях появились недалекие, даже чудесные края.
3: Чудесные, у меня в голове, да, чудесные
1: да,
3: края
1: были. Да, это там
3: были.
1: Большой детский хор спел, если не ошибаюсь, в 90-м году. И вот у многих уже отложилась версия позитивная, «Чудесные края». А первоначальная песня-то задумалась, да,
3: там
1: с драмой
3: как бы
1: такой.
3: Стакан был наполовину пуст, а потом его переделали.
1: Вот туда, про оптимизм и пессимизм. Что ж, Игорь, ну сегодня не получилось разгадать эффект Манделы. Бывает. Будем ждать вас вновь в других играх. Тем не менее, да, вот благодаря этому мы узнаем, оказывается, как часто мы заблуждаемся и делаем это все вместе.
3: Игорь, ну вы же не расстроились?
2: Нет, конечно. Я же дозвонился, я уже победил.
3: Ну все, кайф. Вот с таким настроением давайте вот пусть сегодняшний день у вас пройдет.
1: И с Доной Саммер прямо сейчас на Ретро FM.
0: Эффект Манделы.

0: 9.46. Всем привет от первой смены. Рит Субботина.
1: Саша Тетлов.
0: Мы здесь обсуждаем сны, в том числе вещие сны. Ну и вообще эту тему широко раскрываем. Я думаю, что ни для кого не секрет, да, что женщины спят дольше мужчин. Ну, как бы, наслаждайтесь.
1: Ой, что началось-то вообще?
0: Да-да-да, пожалуйста, покрапите, да.
1: С удовольствием.
0: Но вот насчет стран. Ты знал, например, что лидерами по продолжительности сна является Новая Зеландия? Там 7,5 часов дрыхнут.
1: 7,5? Да. Ну, маловато, если
0: честно. Мы не совсем понимаем. А вот наши недосыпающие. Япония, Сингапур и Южная Корея. 6 часов 15 минут. Так учитывается, что они все на утреннем шоу работают.
1: Есть ощущение,
0: да? Да. Ну, бодритесь там как-нибудь, ребят. Держите. Мы где-то вот в России посерединке разместились. Такие вот, чтобы и тех не обидеть, и этим угодить.
1: Ну, а на выходных я вообще лидирую. Знаешь, мне вот это 12 часов, и я такая, ну, надо еще немножечко выспаться. Это сразу же и за Японию, и за всех остальных. Друзья, ну а вы пишите про свои вещи и сны в наши соцсети. Уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня про сны разговариваем. В первую очередь, про вещи. Какие сбывались? Может быть, как это вам удавалось, если делали что-то специально? Разные техники там, знаете, обсуждаем. Вот Николай Кривоногов все расшифровал. Он все понял.
2: Так.
1: Кошмарные сны – это когда снятся кошмары. Эротические, когда снится. Понятно, что вещи сны – это когда снятся вещи. Тебе часто твоя корзина с маркетплейсов?
2: Слушай, ну ты такой вообще смешной.
1: Не успела заказать.
2: Ну, это вообще всегда получается такая история.
1: Так вот откуда вся эта тревога.
2: Да, Надежда нам пишет. Добрый день, когда училась в школе, не могла как-то решить сложную задачу по математике. И во сне увидела решение. Надежда Кемерова. Знаешь, кому-то там яблоко, да, упало, а кому-то вот математика снится тоже. Кому-то корзина на маркетплейсе, а лучше бы математика. Ты тогда понимала, вообще дебет с кредитом сходится? Нет? На что будешь последнюю неделю, месяц
1: жить? У меня на одного знакомого оленьи рога упали как-то. Да, было дело.
2: И что было потом?
1: Да вроде жив-здоров. Ну что, Александр пишет. Саша, Рита, приснился как-то водитель, что водитель уволился, и меня поставили на его маршрут на постоянной основе. Проходит, значит, несколько месяцев, точно не помню, может, 2-3. Водитель действительно увольняется, и меня поставили на его маршрут развозить заказы. Вот такое совпадение, Александр. Ну, видите, вас предупредили.
2: Оксана пишет, всем привет из Екатеринбурга. Соседке по саду приснился сон, о котором она мне рассказала, что у меня появится белая юбка и белая машина. Мне нравится, как женщинам не может просто машина присниться, а как бы, ты сядешь мне в белой юбке, о боже, так здорово.
1: Это раза, да, снится синяя Феррари. А можно красную?
2: А можно красную?
1: Ну, ты же можешь докрашивать, раскрашивать сны.
2: Короче, в тот же месяц приобрела, мне нравится вот в такой последовательности, юбку, а потом поменял машину, взяла белую ласточку. Вот, потом она спрашивала, ничего больше не снилось, нет там никакие еще лосины, может быть, леопардовые и еще что-то такое.
1: Угу.
2: Вот, значит, Николай говорил о том, что долг приснился уже второму человеку, да?
1: Долг?
2: И отдали, да. Ну, то, что типа, вот мне сейчас отдадут долг, и ему отдали.
1: Ой, отдай-ка я подожди. Подожди, сейчас засну. О, все, вернули.
2: Я тебе 250 рублей переводил,
1: да,
2: за вчерашний салат.
1: Да, это не про тебя речь, ты нормально, прощена,
2: а
1: сестра.
2: А прикинь, как банк твой, каждый день ты ему снишься с этой ипотекой. Опять Сашка снился.
1: А ты за искусственный интеллект, за роботов не переживай.
2: Ну ничего, значит, через 30 лет
1: сны
2: отдаст.
1: Да, ну что, движемся вперед, ждем ваших новых сообщений, обязательно к теме еще вернемся. Сейчас послушаем Кармен, Чао, Бамбина.

0: 10.00, это первая смена. А вам что сегодня приснилось? Обсудим это через несколько минут, но сейчас будут новости. Ему наверняка курсы валют снятся каждый божий день. Вадим Рифман с актуальной информацией на Ретро-ФМ.
1: И они тоже будут. Доброе утро. Итак, в Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в нашей стране с 2024 года и по сентябрь этого года. Количество многодетных увеличилось на 16%. Пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. По числу многодетных семей устойчиво лидируют, как отмечается, Москва, Подмосковье, Краснодарский край и республики Северного Кавказа. Компания «Озон» уточнила, что ракетная атака на Таганрог затронула не склад, а логистический хаб партнера маркетплейса. Поставки у продавцов маркетплейса этот объект не принимал и выполнял другие операции. По данным «Озон», никто из сотрудников хаба не пострадал. В результате атаки ВСУ загорелся блок здания, поэтому хаб доставки партнера пока не работает. Товары, которые туда направлялись, «Озон» распределит по другим объектам. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Ссылка в таких уведомлениях ведет на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Там у пользователя пытаются выманить логин и пароль для доступа к настоящей учетной записи. Как отмечается, записываться на бесплатную вакцинацию по ОМС необходимо только через госуслуги, проверенные государственные приложение или регистратуру поликлиники. Во Внуково минувшей ночью встречали спортсменов, которые триумфально выступили в целой серии соревнований по спортивной аэробике в Испании. Спортсмены вышли под аплодисменты и звуки гимна в аэропорту. Россияне привезли 10 золотых наград, 4 серебряных и 5 бронзовых. По итогам трех турниров – чемпионата мира, первенство среди юниоров, а также среди юношей и девушек – российская сборная стала лидером и по числу медалей высшей пробы, и по общему количеству наград. И напоследок о курьезном случае, который произошел на железной дороге в Германии. Движение поездов на одном из маршрутов было остановлено на 1.5 часа из-за того, что дежурный напился до потери сознания. Как пишет газета «Бильд» со ссылкой на полицию, в какой-то момент дежурный перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию, скорую. Стражи порядка нашли мужчину, лежащим на диване, а рядом были разбросаны несколько пустых бутылок пива. Алкотестер показал почти 1 промилле в крови дежурного. Через какое-то время на станцию прибыл вызванный сменщик. Движение поездов возобновилось, ну а в отношении горе-дежурного примут меры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Только железная дорога, железной дороги рознь, да? Ну вот у нас же тоже поезда задерживаются, угу. Бывает. Ну как об этом маэстро пел? Кондуктор, не спеши, понимаешь? Слушай, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Но... здесь с дежурным я отмечаю, что 30-летие
1: да,
0: службы.
1: Да вообще не важно. Я лично понимаю дежурного, потому что поезда это такая романтика.
0: Понимаю дежурного, а мы слушаем, что ты понимаешь дежурного.
1: А поезда это романтика, понимаешь? И ты такой вот едешь дорогой, и ты такой, да возьму немножечко беленького, сухенького. Оно, конечно, может вредить моему здоровью, но с другой стороны, да, опять же, вечер, пятница.
0: Ну, вообще, Кузя, конечно, это вот чаек или кофеек вот из этой кружечки фирменной вот нашей.
1: Мне понравилось, как ты меня вообще просто обесценил всю мою... Я сказал, ну, вообще, чаек или кофеек.
0: Пьющих надо ставить на место. Будет заботиться о здоровье нации. Но это мы не серьезно. А что касается серьезных планов, то у нас Руссо-туриста в первой смене будет игра, где мы улучшаем наши запасы иностранных слов.
1: Да, друзья, и мы сегодня говорим про, значит, в день совпадения снов, говорим про то, какие вещи сны вам снились. Ну, когда-нибудь вдруг такое было, обязательно пишите нам во все наши соцсети, и мы их прочитаем.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Гороскоп на 15 сентября, на вторник. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкие. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам, может быть, непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваши энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: И просыпайтесь, ребят. Ну все, уже пора. Прям, знаете, в таком настроении, чтоб хоба вместе с нами.

0: Это первая смена. Саша Светлов, перед субботой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здрасте.
0: Да, мы сегодня здесь, да и вообще не только сегодня, для того, чтобы помогать вам пробуждаться в классном настроении, прогонять сон. Но иногда нам на помощь приходят, конечно же, проверенные десятилетиями мелодии ретро-ФМ. И сегодня мы хотим предложить, ну, такую специальную подборочку от ретро-ФМ, которая прогонит сон. Я думаю, что начать надо с песни, которая ассоциируется с самым бессонным праздником году, Новым годом. Это, конечно, дискотека «Авария».
1: Ой, сразу мандаришками запахло. Есть ощущение такого?
0: Да, и до 6 утра никто не ложится.
1: И пора уже билеты как будто прям сейчас куда-то покупать, потому что они будут стоить, а, да не важно.
0: Это мы вас так настраиваем к нашим новогодним играм, они будут впереди.
1: Так, дальше следующая песня, которая вот я как раз говорила, что билеты пора покупать куда-то. Каждый раз, когда я куда-то еду, у меня эта песня в наушниках, потому что она напоминает мне о Москве. И я такая, сейчас как приеду с новыми силами, сейчас как зажгу на работе и так далее. Давайте поставим.
0: У меня она на будильнике стояла. Невозможно не встать и не нажать, потому что что-что, а сон прогоняет мгновенно. На 3-й секунде. Настоящий кач. Так, я бы предложил легендарный хит группы Kiss. I was made for loving you, baby. Тоже далеко от спокойной ночи,
1: слушайте,
0: малыши.
1: Я вот по столу вот так тын-тын. И ручка, и ножки, потому что невозможно спать под это.
0: Но если и эти треки не помогут, то есть у нас еще специальный коктейльчик с Александром, звукорежиссером, насобирали, который точно прогонит, потому что если задуматься об этих песнях, то сон снимет как рукой. Это легендарный «Скэтмен».

0: всего дня.
1: Это ты на этом...
2: По пробкам на работу.
1: Либо по пробкам, либо на... Ну, как это называется? Кого все не любят летом? Кто ездит на этих
2: самокатчики?
1: Самокатчики!
2: А почему ты на меня не на Саню смотришь? Как говорят, там любимое транспортное средство.
1: А я намекаю, знаешь, когда ты одному говоришь впрямую, он может

0: Читу на Ретро ФМ, а потом в 21.00 взорваться на вечеринке.
1: Мне понравилось танцевальное приключение. А не отправишься ли ты за мост танцевальное приключение в эту пятницу?
0: Только если возьмем с собой кроссовок-испанок. Бакара на Ретро ФМ. Продолжение первой смены. Просыпайтесь, друзья.

0: Это на местах. Ты, наверное, слышала, что появился самозапрет на кредиты, да?
1: Ну да.
0: Ну, в принципе, полезная штука, да, для безопасности. Но у россиян спросили, а чего бы вы еще хотели самозапретить? Ага. 2/3 россиян хотели бы вести самозапрет на соцсети перед сном.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Так, ну смотри, а на втором месте по популярности стали поздние визиты к холодильнику. Ну, после 10 вечера. Это твою всю жизнь запретят.
1: Вообще,
0: слушай,
1: получается,
0: куда вы
1: взяли
0: двигаетесь?
1: И просто мою ночь запретили.
0: Да-да-да, как я буду жить, да? А еще покупать себе фитнес абонемент. Вот самозапрет, потому что люди жалуются, покупают на целый год, а потом не ходят.
1: А вот с этим я не согласна. Вот туда я хожу вообще-то. Вот это единственное. Потому что что? Правильно, то, что я ночью просыпаюсь, как сегодня. Я дважды, чтобы ты понимал, ела черный хлеб. Но я такая...
0: Зубы покажи.
1: Пока на
0: все
1: месте.
0: На месте.
1: Но это же не тот сухарь. Вот там не все были
0: ты,
1: на
0: те
1: месте.
0: Те сухари хоть перестала покупать.
1: Поэтому я тебе просто хлебушек покупаю. И думаю, ну он же черненький, менее калорийный.
0: Берегите себя, берегите зубы, ходите в фитнес-клубы и соцсетями. Ну давайте хоть как-то в меру уже.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Одна покупка сегодня. Выгода на весь ремонт. В стройцентре.

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Сколько девочек назвали именем Дуня в этом году? Маргарита. Маргарита, статистика, подключитесь, пожалуйста, к разговору.
1: Ну, я думаю, что мои родители прослушали. Они другую песню слушали или что-то читали, понимаешь? Вот это вот самое интересное. Вот потому что, знаешь, как со мной обычно где-нибудь знакомятся?
0: В образованной семье всегда так. Поэтому, как бы, там выбор был либо Маргарита, либо Порфирий. Вот. Ну, начитанные люди, это же разные произведения.
1: Я тебе хочу сказать, что отец 100% ждал Порфирия, поэтому он как бы с Маргаритой, но как бы с другой стороны. Лови мяч футбольный.
0: Ладно, Булгаков так Булгаков. Тридцать. Серьезные новости от серьезного Вадима Ривмана.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Так, регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, то банк может попросить подтвердить происхождение денег, например, с помощью чеков или договоров. Эксперт также советует указывать назначение платежа при сборах денег, а если на счет по ошибке пришел чужой перевод, то тратить эти деньги не стоит. На Камчатке ввели штрафы от 1 до 10 тысяч рублей за кормление диких животных. Изменения в местное законодательство внесло ЗАГС Собрание региона. Поводом для внедрения таких мер стал случай 2025 года, когда работники одной из организаций на Камчатке подкармливали медвежат. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов тогда поручил заинтересованным ведомствам продумать меры для пресечения подобных нарушений. В итоге были установлены штрафы за кормление диких животных, а также минимальное расстояние, на которое к ним можно приближаться, например, к медведю на 200 метров, к дикому северному оленю и снежному барану на 450 метров. Ну а между тем режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы из-за угрозы нападения медведей. Для жителей в вечернее время рядом с лесом установлен комендантский час. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в Центральной России не раньше наступления календарной зимы. Сейчас в Москве установилось бабье лето на минималках, так выразился Тишковец. Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Большинство работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без

0: Good day, my friends. How are you?
1: I'm good. And you?
0: Ну, в общем-то, интермедиат мы сдали. Да.
1: А есть чтобы да, на выучить... C1 идем.
0: Да, и иностранный язык получше. Можно, ну, либо преподавателя нанять, либо пойти в какую-нибудь группу подготовительную, либо просто участвовать в игре Руса Туриста.
1: Да, ребята, моя любименькая игрушечка. Разговариваем на разных языках, оказываемся в разных странах, в разных ситуациях. И за это еще получаем нашу любимую термокружку. Поэтому звоните всех, кто хочет сыграть в Руссо Туристо. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь.

0: 22-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
4: Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, ребята! Good morning, бонжурно! И дальше перечисляйте сами все, что знаете, потому что это может вам пригодиться в игре «Руса-туриста», «Познание», «Иностранные языки», ну и фразы, которые вам могут пригодиться, если будете путешествовать по странам.
2: Ну что, давайте здороваться с тем, кто сегодня с нами летит, а куда скажу чуть позже.
1: Московская область на связи. Анна, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Анна, здравствуйте! Скажите, вы вот последний раз где были, где разговаривали на другом языке?
3: В Египте.
2: Все, супер. Хорошо, что мы сегодня не Египет загадали, а то было бы слишком просто вам, наверное.
1: Да, да, да. Мы сегодня отправимся в место не менее красивое, а я бы даже сказал чуть-чуть более.
2: Итак, ну что, начинаем? Вы готовы?
3: Готово.
2: Итак, погнали. Значит, я вам расскажу. Значит, мы с Сашей в Праге. Опаздываем на поезд, ну, потому что Саша, как обычно, куда-то убрал свой телефон. Вы бы знали вообще, как он это делает. Долго не могли его найти. Значит, бежим уже и спрашиваем у сотрудника вокзала, откуда отправляется поезд. И мужчина нам отвечает.
4: Влак идиште, сжать его наступиште.
2: Вот что он нам сказал. Поезд отправляется через 30 минут. Поезд отправляется с третьей платформы. Или ваш поезд ушел. Но зато теперь вы можете потусить в Праге еще сутки. Поздравляю!
4: Влак отъешьте, скрыть его наступиште.
3: Второй вариант, давай.
2: Поезд отправляется с третьей платформы.
1: Ну, я ж понятно, я
2: уважаемый
1: сказал.
2: Вжичкович, не могли бы вы нам перевести?
4: Стржать его наступившим. С третьей платформы.
1: Это правильный
2: все
1: ответ,
2: Аня. Все понятно было.
1: Ну, куда понятнее. Что ж,
2: я думаю, если кто-нибудь в Праге сейчас слушал нас, он...
1: О, май гад.
2: Он поднял вот так ручку, так...
1: Фирменная термокружка, Аня, вам достается. Ну и намек от вселенной, что надо бы как-нибудь в Прагу собраться. Ань, соберись.
3: Обязательно.
2: С кружкой, знаете, с термо, будете вот так идти.
1: И сфоткайтесь, да, обязательно.
2: Нальете либо кофе, либо, ну, что это погорячее, имеется в виду, ну, то, что внутри погорячее, да, ощущается. И такие, вау, здорово, какая классная идея мне придумала вместе с Ритой и Сашей.
1: И в этот момент, конечно же, в наушниках будет играть что? Ну, назови любую песню Ретро-ФМ. Веселые ребята, розовые розы, например. Которые будут звучать прямо сейчас. А Аню мы еще раз поздравляем.
0: Руссо-туристо.

0: А как там они называются? Pink Cruises, да? Если
1: да.
0: переводить.
1: Yeah. Слушайте, только что играли в Ростуриста, я уже говорила, моя любименькая игрушка. И только что, вот я честно говорю, случайно открыла одну соцсеть, и написано: вакансия для тех, кто устал от Москвы. Внимание, ребят, записываем. Ловец миди, Нидерланды. До 5600 евро. Сборщик оливок, ну тут скромненько, да? Сицилия 2500. Оператор дройки коров, Швейцария 4800.
0: Оператор, называй вот. Меня оператор с
1: и,
0: этого дня, да?
1: И, конечно, упаковщик икры, Норвегия до 4200. Ну, как бы я не знаю, какое резюме конкретно туда нужно отсылать, но думаю, ловец миди.
0: Самое главное, выбор есть.
1: Выбор есть. Ты куда бы пошел?
0: Мне нравится оператор. Да. Вот я хочу быть оператором. Там же так же, вот с наушниками и микрофоном, да?
1: Да, конечно же. Если учесть, что это дойка коров. А здравствуйте, коровка буренка уже подоена.
0: Параллельно консультируешь людей в безопасности где-нибудь в банке.
1: Я не люблю морепродукты, поэтому мидии нет. А вот оливки за 2500 и еще небольшой кусь, это я собираюсь.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-Банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта. Комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
13: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.
16: Retro FM.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 15 сентября, день совпадения снов, и тему снов и вещих снов особенно мы подробно раскрываем. Но это не так просто сделать, потому что, ну, как говорят сомнологи, да, мы забываем 95% снов в течение первых 5 минут. Так что обсуждать то, что мы забываем, не просто, тем не менее, что-то
2: остается. У меня всего лишь один вопрос, а можно я буду забывать вот это то, что мне снится? Мне постоянно, ну я же говорю, фигня какая-то там, я не знаю, мухи огромные ходят по офису.
1: И сон тебя за что-то наказывает.
2: Можно я вот это буду забывать?
1: Обычно сны стираются, но не у всех.
2: Не у всех.
1: Это задумайся.
2: Я потом думаю об этом.
1: А еще вот такая тема, да, ну, многие же люди разговаривают во сне. Давайте так, каждый бывал в этой ситуации. Поднимите руку, кто бывал. А, ну понятно.
2: Ой,
1: Рита,
2: смотрите, сейчас подняли двое коллег, которые не только во сне, а как я уже вам рассказывала, они тут разговаривают, и главное, знаете, не друг с другом, а просто. Вот ты потом думаешь, ясненько,
1: ну,
2: все
1: нормально. Ну, когда ты активный собеседник. Так вот, разговор во сне абсолютно безопасен, говорят специалисты. Вы не выдадите свои страшные секреты, потому что в этот момент мозг генерирует случайный поток слов. Расслабьтесь, ребята, и болтайте сколько угодно. Знаешь, ты болтаешь во сне, помнишь, да?
2: Да, конечно, еле внятно. А вот то, что я ем во сне, это как? Я реально иногда не помню этого.
1: Да, но потом это можно увидеть, если часто это делать.
2: Ну, я всегда вижу, знаешь, какие-то шкурки от банана, какие-то фантики.
1: Следы греха.
2: Да.
1: Ладно, ребят, берегите здоровье. Всем здорового, классного сна, но в меру. Так, чтобы к 7 утра, да, все как штыки, и завтра обязательно включили первую смену на ретро-ФМ.
2: Хорошего дня и встретимся завтра.
0: Утреннее шоу на ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Московское время 11 часов. Вторник, 15 сентября. Ух ты ж, половина прошла. Прямо сейчас новости от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. У федеральных льготников есть право подать заявление в социальные фонды до 1 октября для получения компенсации вместо полагающихся им социальных услуг. Сделать это можно через госуслуги в МФЦ или клиентской службе СФР. Об этой возможности напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. После этого срока изменить решение можно будет лишь через год. Сейчас стоимость полного набора социальных услуг составляет около 2000 рублей. Вице-премьер Италии Матео Сальвини выступил за восстановление связи с Россией. Речь идет об экономике, торговле и культуре. Однако он уточнил, это произойдет после окончания конфликта на Украине. Тогда же Италия может вернуться и к закупкам российского газа. Сальвини отметил, что текущая стоимость топлива в Европе чрезмерно высока. С 1 марта будущего года каждый житель России сможет свободно купить сертифицированные гражданские и фильтрующие противогазы, в том числе детские. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, будет снят запрет к свободной реализации этих изделий. Современные форматы помогают молодежи по-новому знакомиться с казачьей культурой. Об этом говорили на сессии в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Один из примеров – проект «Казаки делают хиты», который сочетает традиционные мотивы с современным музыкальным звучанием. Такой подход позволяет показать казачество не как музейную историю, а как живую культуру, которая развивается и может быть интересна молодой аудитории. Слово «кринж» стало самым раздражающим слух россиян. По крайней мере, так ответили 28% участников очередного любопытного исследования. Далее в списке уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «денежки» и «кушать». Канцеляризмы вызывают неприязнь лишь у 2% опрошенных. При этом 9% респондентов заявили, что их не раздражает ни одно слово вообще. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну что, мы в очередной раз выяснили, какие нас с вами слова раздражают. Я давайте сразу из блокнотика своего буду вычеркивать, так чтобы больше не пользоваться, чтобы не раздражать никого. Что там было? Рофл, инфа, лол, имба. Ой, я надеюсь, сейчас нигде не выругался. Самым бесючим оказалось, кстати, слово «кринж», как мы узнали. Причем бесит оно даже уже тех, кто его когда-то внедрял усиленно. Даже молодежь раздражается, да. Какие вот можно использовать? Что у нас там, в принципе, осталось-то? Мне получается, кажется, слов-то не осталось никаких вообще. Как же быть, как делать? Вайб, ок, короче. Что там еще были? Какие слова? В принципе, кейс, триггерить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, фейк, хайп. Ну, ладно. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Изи вот еще, да? Сможем понять друг друга, я думаю. Это же самое главное, правильно? Вот, а мы еще что с удовольствием понимаем и принимаем? В больших количествах, между прочим, музыку нашу любимую. Скоро с нами Modern Talking, Шура и Тото Кутуньо. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Что? Меня снизили.
11: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
12: Успокойтесь, это новый магазин Фрост Всем на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
13: Фрост Всем. 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
14: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе Юг 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Объявление на Ретро-ФМ.
17: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
16: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: эмоции, которым верили, верят многие поколения, в том числе и сейчас. Вот все тогда сошлось в середине 80-х. Неповторимый высокий вокал Томаса Андерса, конечно, наполненный искренними эмоциями. И великолепные, сочные мелодии от гениального продюсера Дитера Боллина. Ну, такая настоящая классика, не стареющая. Так, знаете, вот слушаешь эти песни, и так и тянет сделать что-нибудь хорошее под эту музыку. Пойду сделаю хорошее. Съем коржик.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО СЗ-21 Югстройинвест. ООО СЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Fancy, знаменитый Slice Me Nice. Нарежь меня красиво или нежно. Ну, с одной стороны, звучит, может быть, и кровожадно немного, но тут ключевые слова тут, конечно, красиво, нежно. С любовью, в общем, нашинкуй. Ну, или на мелкой терочке, также можно иногда, чтобы, так сказать, как следует, чтобы потом не повторять. Хотя, почему не повторять? Можно такое и повторить, наверное, иногда. Так, все, фантазию включаем, размышляем, если требуется, конечно. Но все это делаем под музыку, под лучшую в мире, которая звучит здесь в эфире Ретро-ФМ. Ну, само собой, скоро Space, Сергей Минаев и много чего еще. 11 часов и 49 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.

0: Москве осень.
1: Ну, а еще в Москве полдень, конечно. Вот такие новости.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Летний пассажиропоток в аэропорту Владикавказ вырос на 8%. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, с июня по август в аэропорту обслужили более 260 тысяч человек. Также отмечается рост пассажиропотока на международных рейсах. Здесь показатель увеличился на 34%. В целом за 8 месяцев аэропорт обслужил более 550 тысяч путешественников, что на 5% превышает прошлогодний результат. Кредитные карты на 4 миллиарда рублей оформили жители Северной Осетии с января по август текущего года. По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев банки выдали около 40 тысяч карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выдач увеличилось почти на 9%, объем на 5,5%. Средний чек по кредитным картам при этом упал на 4% и составил 108 тысяч рублей. В нескольких селах пригородного района на сутки приостановлена подача газа. Об этом сообщает «Газпром» газораспределение «Владикавказ». Ограничения затронули селения Гизель, Верхняя и Нижняя Саниба, Кубан, Даргавс и Ламардон. Отключение связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Инвентаризацию детских площадок проводят во Владикавказе. Как сообщает мэрия, в реестре 320 объектов, однако в городе есть комплексы, которые нигде не учтены. Мониторинг позволит дать заключение о необходимости реконструкции, модернизации или демонтажа. Отмечу, согласно закону и правилам благоустройства, администрация обязана следить за состоянием детских и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности. 19 человек начали работать в школах Северной Осетии по программе «Земский учитель». В этом году педагоги пополнили коллективы образовательных учреждений в районах республики. Каждый участник получил единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. 19 наград завоевала сборная команда Северной Осетии по джиу-джитсу на открытом краевом турнире. Соревнования проходили в станице Тбилисской Краснодарского края. В дисциплине «Борьба лежа» наши спортсмены выиграли 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. В боях на счету сборной 6 золотых и 4 серебряные награды. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 97 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро FM. Телефон Владикавказской службы новостей 53 92 21.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это «Браво» и Жанна Гузарова. «Будь со мной» на Ретро-ФМ. А давайте будем. Будем друг с другом. А вот чего мы будем, это уже каждый сам решает. Все мы люди взрослые. Ну, базовая история, понятно, это классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. А кто еще с нами будет обязательно, регулярно продолжит это делать? Утреннее шоу «Первая смена». С 7 до 11 Саш Светлов и Рита Субботина каждый будний день приходят сюда с играми, подарками крутыми, темами интересными, ну и шутками, естественно, само собой. Еще и отличное настроение не забывают прихватить. А музыка любимая, она всегда остается рядом, в том числе и по утрам. Не забудьте, «Первая смена» с 7 до 11, а в ближайшее время «Синяя птица», «Рики и Повери», «Живаго» и много чего еще классного, музыкального, мелодичного, в общем, всего того, к чему мы привыкли и очень-очень сильно любим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Одна покупка сегодня. Выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
9: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Everybody needs love, everybody wants love. Каждый хочет любви, каждый нуждается в любви. Понятно, что как будто бы вещи банальные абсолютно фразы. Но проговорить такое лишний раз, я думаю, точно не помешает. Потому что про такие вещи базовые надо помнить. Мало ли, а то, вы знаете, мы в суете вот этой дневной иногда забываемся, что-то на работу, куда-то в пробках, что-то бежим. Ребят, вот она, база. Everybody needs love. Все. Живаго. Celebrate the love. В любви признаемся всем песням, без исключения, которые звучат в эфире Retro FM. Скоро Sting, кино, Абба и кое-что еще. Обязательно сегодня вторник. У нас 15 сентября. Напомню, продолжается.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж», выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: многие люди задаются вопросом, для чего вообще творческие люди, ну, авторы песен, например, все это делают, для чего они пишут эту музыку. Много всяких разных версий есть. У Стинга, конечно, своя. Он говорил о том, что я пишу, говорит, песни прежде всего, чтобы развлечься и потренировать мозги. Мне нравится использовать эту форму искусства как средство повествования. Ну, вот мы прямо понимаем, насколько все-таки сильно натренированы теперь уже мозги у Стинга. Ну, я как бы говорю его языком. Гениально, как всегда, шедеврально, неповторимо. И это можно сказать обо всех песнях, которые звучат в эфире Retro FM. Алиса Фрейндлих скоро, между прочим, групп Starship, да и не только. Все это в самое ближайшее время. 12:50. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается музыкальный вторник.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на Жак.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты в Совкомбанк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Целых 13 часов уже в Москве. Ну что, пусть остальные тоже будут целыми. О том, что было, есть и будет, знает Дмитрий Королев. Он сейчас все расскажет в новостях. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Запуск воздушной беспилотной доставки быстрым не будет. Технологию уместно внедрять в мирное время, когда граждане смогут спокойно относиться к дронам. Такое мнение выразил член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Ну а ранее глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал, что до конца года будут выбраны города для эксперимента по доставке с использованием беспилотников. Россия хочет завершить украинский конфликт. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, если Украина готова к возобновлению мирных переговоров, то Россия согласна на это, так как ей есть что сказать. Лавров добавил, в отличие от других западных стран, Соединенные Штаты понимают первопричины этого конфликта. Евросоюз по-прежнему стоит на том, что нельзя признавать Крым и Донбасс российскими, а также выступает за вступление Украины в НАТО. Китай ввел масштабные ограничения на въезд и выезд из страны. Это позволит правительству еще больше контролировать своих граждан. Так людям, которые, по мнению властей, нанесли ущерб национальной безопасности или интересам Китая, находясь за границей, может быть запрещено покидать Китай на срок до 3 лет. Новые правила могут применяться к любому, кто считается угрозой промышленной или технологической безопасности страны. Россияне назвали самые престижные профессии. По данным сервиса Superjob, у большинства граждан в почете программисты и IT-специалисты. Также престижные в этом году россияне считают инженеров, квалифицированных рабочих, топ-менеджеров, врачей и военнослужащих. При этом 6% респондентов считают, что престижной может быть любая профессия. Остальные уверены, что престижных профессий вообще не существует. Ну и 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на просмотр соцсетей перед сном. Еще 1/4 ограничить привычку ночью заглядывать в холодильник. Это показал очередной опрос граждан нашей страны. Также почти каждый 5-й участник исследования выразил готовность отказаться от приобретения фитнес-абонементов, поскольку в дальнейшем ими практически не пользуются. Еще 18% хотели бы ввести ограничения на ночные покупки на маркетплейсах. Это защитило бы их от эмоциональных трат. Ну и о валюте. На этот вторник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: знаете, сейчас чуть было не разочаровался. Мне тут искусственный интеллект наплел, что голос Тарзана вот в этой песне группы Балтимора не настоящий, не человеческий, а якобы синтезированный. Тарзан не настоящий, надо же, не может такого быть. На самом деле все нормально, проверил, голос настоящий. Хотя, ну, мы-то с вами знаем, где настоящий Тарзан обитает. Где-то рядом с Натальей, я так понимаю. 13 часов и 19 минут московское время. Дальше с нами абсолютно все настоящие. Крис Рим, Леонид Агутин, Глен Медейрес уже на подходе, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, я тоже настоящий, настоящий, в самом делешный. Все, продолжаем наслаждаться музыкой здесь в эфире Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк, макарёк, Александр, в день этикета так удивляйте, ребята, у нас
0: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
0: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: Что? Меня снизили.
10: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
11: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
12: «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
13: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
14: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест». ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
16: Круглосуточно.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: В Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: у него в программе «Ю», которая выходит в эфир «Ретро FM» по субботам. Там я рассказываю про лучших, про любимых артистов. Кстати говоря, на этой неделе, давайте уже открою тайну, в 13 часов в субботу в программе «Ю» расскажу про Юрия Шатунова. Все, теперь вы все знаете. Хотя нет, не все. Из ближайших песен, которые мы услышим, Саманта Фокс, Скэт энд Джон и «Цветы». Буквально через пару минут все продолжится прямо здесь, на «Ретро FM».
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Замечательная Саманта Фокс. А вы заметили, как она произносит, точнее, пропевает вот эти слова в конце? Touch me. Сейчас. Секундочку. Там очень важно в конце песни. Вот те эмоции надо прочувствовать. Вот, все. Саманта, верим. Верим, как и в то, что в ближайшее время на Ретро-ФМ будет Филичита.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Ну, давайте признаемся, друзья, 14.00 в Москве – лучшее время суток, доказано Фили Чудой на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Летний пассажиропоток в аэропорту Владикавказ вырос на 8%. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, с июня по август в аэропорту обслужили более 260 тысяч человек. Также отмечается рост пассажиропотока на международных рейсах. Здесь показатель увеличился на 34%. В целом за 8 месяцев аэропорт обслужил более 550 тысяч путешественников, что на 5% превышает прошлогодний результат. Кредитные карты на 4 миллиарда рублей оформили жители Северной Осетии с января по август текущего года. По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев банки выдали около 40 тысяч карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выдач увеличилось почти на 9%, объем на 5,5%. Средний чек по кредитным картам при этом упал на 4% и составил 108 тысяч рублей. В нескольких селах пригородного района на сутки приостановлена подача газа. Об этом сообщает «Газпром» газораспределение «Владикавказ». Ограничения затронули селения Гизель, Верхняя и Нижняя Саниба, Кубан, Даргавс и Ламардон. Отключение связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Инвентаризацию детских площадок проводят во Владикавказе. Как сообщает мэрия, в реестре 320 объектов, однако в городе есть комплексы, которые нигде не учтены. Мониторинг позволит дать заключение о необходимости реконструкции, модернизации или демонтажа. Отмечу, согласно закону и правилам благоустройства, администрация обязана следить за состоянием детских и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности. 19 человек начали работать в школах Северной Осетии по программе «Земский учитель». В этом году педагоги пополнили коллективы образовательных учреждений в районах республики. Каждый участник получил единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. 19 наград завоевала сборная команды Северной Осетии по джиу-джитсу на открытом краевом турнире. Соревнования проходили в станице Тбилисской Краснодарского края. В дисциплине «Борьба лежа» наши спортсмены выиграли 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. В боях на счету сборной 6 золотых и 4 серебряные награды. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Курс евро – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Телефон Владикавказской службы новостей – 53-92-21.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Николай поздравляет друга из города Тихорецка Краснодарского края Вячеслава Шишкина. Друг, не унывай, все будет класс, здоровья тебе, хорошего настроения и везения. Ну, правда, непонятно, с чем поздравляют, но, видимо, с днем рождения. Друзья, вы пишите подробней, как говорится, не экономьте на буквах. Анастасии из Абакана передает огромный привет Юляше, спасибо тебе за помощь. Дмитрий из Москвы передает привет, желает отличного дня, прекрасного настроения Оле Копыловой.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Марина из Ясногорска, Тульской области. Поздравляет любимого зятя Тимофея Евгеньевича Олейникова с днем рождения. Желает его крепкого здоровья, душевного равновесия и всего самого доброго. Пусть все мечты сбываются. Алексей из Ростова поздравляет с днем рождения на Илюшку Закиеву из города Щекино. Желает крепкого здоровья, оставаться такой же прекрасной. Скоро приеду, пишет Алексей. Ну а Андрей Белоус из Оренбурга поздравляет сотрудников Роспотребнадзора с профессиональным праздником. Желает здоровья и успехов во всех начинаниях.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Ну, мы хоть и не каскадеры, но тоже улыбаемся и тоже не можем иначе. Друзья, Феличита на РФМ продолжается. Алексей из Мариуполя передает привет своим коллегам по работе Сергею и брату Владимиру, которые выкладывают стену. До конца рабочего дня уже немного осталось. Хорошего вам настроения, пишет Алексей. Еще один Алексей Косенков из Ростова-на-Дону поздравляет свою куму Юлю и жену Марию с прекрасным днем. Желает хорошего настроения на весь день и приятного вечера. Ну а Евгения Кузнецова из Новомосковска передает привет Татьяне и Денису Кузнецовым.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Надюшка и офис 215 поздравляет начальника огромного отдела Анну Анатольевну с прошедшим днем рождения, вчера был. Желают ей ошеломляющих, блестящих успехов, богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, а в самых обычных днях находить поводы для улыбок. Елена передает привет Лешеньке, водителю маршрутного такси 174 города Волгограда. Огромный привет и хорошего настроения. Николай из Нижегородской области, поселок Тонкино, надеюсь, правильно прочитал, передает привет всем механизаторам, которые сейчас так же, как и он, трудятся в поле. Ну, а Сергей передает привет супруге Ане из Барнаула. Столице мира, между прочим, ну, по версии Сергея, по крайней мере.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.3.

0: окна будем клеить чуть позже, если вообще будем. А пока читаем сообщения, друзья. Ну, подписаны, естественно. Вы не забывайте подписывать свои сообщения. Это важно. Юлия Китника из Севастополя поздравляет с днем рождения Елену Владимировну Иванову. Желает успехов в работе, семейного благополучия и всего, чего сама пожелает. Теодора из Москвы передает привет самому обворожительному и лучшему мужу Ивану Александровичу. Ну а Виктория из Казахстана, город Алматы, передает привет доченьке Елизавете Востану. Люблю, скучаю.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
3: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов. По цене 3990 вместо 8500 рублей.

0: стратегии на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
1: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
0: Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Да, ваши сообщения, они тоже как мелодия, друзья, звучат. Наталья Пельтяева передает привет своему любимому и самому лучшему мужу Геннадию. Он сейчас находится в Москве, а живем мы во Владивостоке. Скорее возвращайся домой, пишет Наталья. Скучаем, очень сильно любим и ждем. Айрат из города Ульяновска

0: Ольга передает привет любимому мужу Сережке. Солнечный Фурманов, я так понимаю, это город. Такой хорошей погоды нам всем. Елена Вячеславовна поздравляет Елену Демину с днем рождения, с круглой датой. Пусть исполняются мечты и желания. Коллеги из оздоровительного комплекса Ватутинки поздравляют с днем рождения Юлию Николаевну Соболеву. Желают, чтобы работа радовала. Вдохновение никогда не заканчивалось, а все профессиональные задумки легко воплощались. Пусть жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как лучшие коктейли в вашем исполнении. Пусть рядом будут люди, которые ценят и поддерживают, а каждый день дарит поводы для улыбок.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Алиса Бэй завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. К сожалению, как всегда, много сообщений не подписано. Они, к сожалению, были не прочитаны в рамках программы. Завтра обязательно подпишитесь. Не забудьте. Елена из Чехова передает привет своим дорогим коллегам Олечке, Маргарите, Елене Николаевне, отпускниц Татьяне Викторовне. Девчонки, вы самые лучшие. О таких коллегах можно только мечтать. Елена из Москвы. Сегодня день рождения моей дочки Маргариты, пишет Елена. Ей исполняется 30 лет и желает ей всего самого наилучшего. И она самая лучшая, что у меня есть. Виктория передает привет своей маме Свете. Ну, а Анатолий из Москвы поздравляет свою любимую мамочку Валентину Георгиевну с днем рождения. Желает долгих лет жизни, здоровья и пусть все будет очень-очень-очень хорошо. Друзья, на этом будем завершать сегодняшнюю филичту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11.08.2015.

0: Ну и прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Вакцины от гриппа начали поступать в регионы страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там уточнили, в этом году состав препарата полностью обновлен. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что все отечественные препараты, которые поступают в пункты вакцинации, проходят контроль качества. Проверку проводят государственные лаборатории Росздравнадзора. Отмечается, первая волна ОРВИ обычно приходится на вторую декаду сентября. За срыв украинского урегулирования министр иностранных дел Сергей Лавров возложил ответственность на Европу. Глава МИД заявил, что конфликт мог быть завершен еще год назад, если бы Запад не оттянул США от договоренности Анкориджа. При этом Лавров отметил, что Штаты понимают первопричины этого конфликта. Глава внешнеполитического ведомства добавил, если Украина готова к возобновлению мирных переговоров, то Россия согласна на это. Сербия не планирует отказываться от безвизового режима с Россией, а подобные сообщения являются абсурдом. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи заявил директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства страны Арно Гуйон. Он пояснил, что визовый режим не введут, потому что Россия и Сербия – исторические друзья. По его словам, страны поддерживают отношения и хотят их сохранить. Производство пилотируемых летательных электромашин запустили в Кемеровской области. Аппарат вертикального взлета и посадки рассчитан на одного человека. Машина оснащена мощными винтами, креслом пилота, ремнями безопасности, джойстиком и планшетом. Отмечается, горизонтальная полоса не требуется, поскольку отрыв от поверхности происходит вертикально. Производители утверждают, что данные летательные аппараты в скором времени заменят вертолеты. Суперкубок УЕФА в 28-м году примет Астана. Решение было принято Союзом Европейских футбольных ассоциаций на заседании исполкома в греческих Салониках. Для Казахстана это значимое событие. Страна ранее не принимала матчи подобного уровня. Суперкубок УЕФА традиционно разыгрывают между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. И проведение этого поединка в Центральной Азии стало очередным шагом УЕФА к расширению географии своих турниров. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: никогда бы не придумала орудие пыток для себе подобных. А вот человек создал будильник. Ну, впрочем, есть альтернативы будильника, друзья. Первая смена на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа. 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстроинвест». ООСЗ-20 «Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
3: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия – Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучеева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: офицер. Красиво поют они эти слова. Мужское сердце, конечно, радуется, но, впрочем, по-другому не умеет. Это дуэт Бакара на Ретро FM в 15.35, а уже совсем скоро у нас Modern Talking, Backstreet Boys и Александр Барыкин.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99 59 59.

0: 4.
1: Счастье есть.
0: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: нет ничего более завораживающего, чем смотреть на огонь, воду и наблюдать с 10 этажа, как твоя жена на твоей машине выезжает с переполненной возле дома парковки. Скажу я вам так, друзья, ну, это так, музыкой навеяло Modern Talking на Retro FM 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа у нас «Квартет Битлз» и Игорь Николаев.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: В Москве 16.00 на Ретро ФМ 3D Sting, Катя, Лели и Сиси Кетч.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Последние несколько недель на Верхнем Ларсе наблюдается увеличение количества транспортных средств международной перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Осетинской таможни. По сравнению с августом, среднесуточный пропуск увеличился примерно на 100 автомобилей. При этом пропуск грузовых транспортных средств на выезд из страны соответствует суточной норме. Количество машин, следующих в обоих направлениях, остается равным. В первую очередь оформляются и выпускаются скоропортящиеся грузы. В Северной Осетии 3 автозаправочные станции снизили цену на газ пропан до 39 рублей в результате договоренности с руководством региона. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. Ведомство продолжает рейды по контролю цен на АЗС. В комиссию входят представители УФАС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Причина проверок – обоснованность цен на бензин и газ. Во Владикавказе завтра с 9 часов утра на сутки прекратят подачу газа в 7, 9, 11, 12 и 18 микрорайонах, а также в Вишневом саду, Новом городе и коттеджном поселке на Гизельском шоссе. Причина – плановые работы на газопроводе высокого давления на Московском шоссе в рамках подготовки к зиме. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Весенняя Цоколаева, от Калинина до Астана Кисаева, на улице Цоколаева от Владикавказской до Весенней и от Хадарцева до Весенней. Более 44 миллионов рублей направлено на санаторно-курортное лечение федеральных льготников. Об этом сообщает социальный фонд по Северной Осетии. В текущем году путевки получили 1000 жителей республики. Они предоставляются в соответствии с медицинскими показаниями и в порядке очередности. Помимо путевки, получатели набора соцуслуг могут воспользоваться бесплатным проездом к месту лечения и обратно. В четверг, 17 сентября, во Владикавказе стартуют гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого. На основной сцене Осетинского театра покажут 4 спектакля – «Ученик колдуна», «Гамлет», «Онегин» и «Обломов». Программа организована в рамках федерального проекта «Большие гастроли». И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: не сон, друзья, это ансамбль группы «Ела» и песни из фильма «Вам и не снилось». Я думаю, вы тоже узнали, безусловно. 16-19 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из фильма «Москва слезам не верит» и Тина Тернер.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивляйте, ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять.

0: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
1: В Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
10: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
9: Сантехника «Ёж».
11: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
13: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.

0: Есть такая старинная русская народная забава, друзья, каждый вечер синхронизироваться с холодильником. Но, кстати, пока еще можно делать это на законных, что называется, основаниях. Душистик, как известно, можно. 16:35 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов и Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкус

0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Не знаю, как у вас, у меня с каждой секунды, друзья, жизнь становится все лучше и лучше, ну, потому что рабочий день вот заканчивается буквально в эти секунды, друзья. Меня зовут Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов, а до конца часа у нас Сандра и Константин Никольский.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Купер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: Радио Хаб. 12+.

0: Москве 17 часов. Бит, квартет, секреты, группа Bad Boys Blue. Далее в продолжении музыкального эфира на Retro FM. Самое начало часа посвятим новостям. В студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия быстро восстанавливает дипломатическое присутствие в Африке. На сессии «Африканский вектор. Разговор без галстуков» было отмечено, что у России уже 48 посольств в странах Африки, а в период с 23 по 25 год открылись посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. По ее словам, Москва восстанавливает присутствие быстрыми темпами и намерена расширять сотрудничество с африканскими государствами по широкому кругу направлений. Элла Памфилова заявила, что по итогам текущей избирательной кампании комиссия планирует подготовить предложение по совершенствованию избирательного законодательства с учетом выявленных проблем. По ее словам, уже сейчас виден целый ряд поправок и шероховатостей в действующих законах. ЦИК проанализирует все, что увидел в ходе кампании, а затем предложит законодателям соответствующие изменения. Памфилова отметила, что законодательство необходимо совершенствовать с учетом условий, в которых проходят выборы. Россия в первом полугодии текущего года увеличила экспорт продукции АПК в Казахстан в 1,4 раза до 4,6 миллионов тонн. Экспортная выручка выросла на 24% и достигла 2,1 миллиардов долларов. Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию. Наибольшая выручка получена от поставок пшеницы, сахара, шоколада, подсолнечного масла и мучных изделий. Вакцины от гриппа начали поступать в регионы России. В этом году состав препарата полностью обновлен. Заменены все три штамма по сравнению с эпидсезоном 25-26 годов, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее ведомстве отмечали, что целевой охват вакцинации должен составить не менее 50-55% населения, а для уязвимых групп не ниже 75%. В рамках национального календаря прививок в регионы планируется поставить более 56 миллионов доз вакцины. И китайская компания запустила первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год, что означает масштабное совершенствование системы интеллектуального производства. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: песня, которая открыла миру группу Modern Talking. Песня, история которой началась более 40 лет назад на одном из пляжей Мальорки, где отдыхал молодой композитор, тогда еще практически никому не известный, Дитер Болин, предложивший чуть позже спеть эту песню Томасу Андерсу, который, в свою очередь, принял это предложение, но как-то нехотя, не верил в успех мероприятия. Собственно, поначалу песню особо и не заметили, но стоило группе месяца через три выступить с ней на немецком телевидении, как она тут же стала популярной. И до сих пор таковой остается, в том числе благодаря Retro-FM, где звучит пусть и не каждый день, но с завидным постоянством. Как и лучшие песни Сиси Кетч, Леонид Агутин, Альбана и Рамина Пауэр, что мы послушаем далее в нашем эфире.
1: Реклама.
2: В пекарне «Ра Гонсалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. «Стройцентр»

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сиси Кетч на Ретро-ФМ в поисках настоящего мужчины. Да не будут напрасны ее поиски. Чтобы не получилось, как в коротком анекдоте про прием у окулиста. Хочу вас успокоить, дорогая. С глазами у вас все в порядке, зрение прекрасное. Вот почему вы не видите вокруг себя ни одного приличного холостого мужчины. Это уже не ко мне. Ну а мы на Ретро-ФМ через пару минут буквально услышим «Ого-го», каких мужчин нам споют Саваш и доктор Албан, компанию которым составит Нина Бродская в столице 17:34.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще две комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы.

0: Ох, какая приятная, вкусная песня звучит Ретро FM в 17.48 по Москве. Саваш поднимает наш аппетит к жизни вечером во вторник по окончании второго на неделе трудового дня. Практически. Он уже закончился. Совсем скоро компанию ему составят на Ретро FM квартет Абба и группа Комбинация. Всем приятного вечера под песни любимых артистов.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
9: Лента. Опять назад пустым ехать. Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 18 часов, вот так. Оглянуться не успели, а уж вечер. Русские размеры дуэт мои, вот об этом через пару минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Последние несколько недель на Верхнем Ларсе наблюдается увеличение количества транспортных средств международной перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Осетинской таможни. По сравнению с августом, среднесуточный пропуск увеличился примерно на 100 автомобилей. При этом пропуск грузовых транспортных средств на выезд из страны соответствует суточной норме. Количество машин, следующих в обоих направлениях, остается равным. В первую очередь оформляются и выпускаются скоропортящиеся грузы. В Северной Осетии три автозаправочные станции снизили цену на газ пропан до 39 рублей в результате договоренности с руководством региона. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. Ведомство продолжает рейды по контролю цен на АЗС. В комиссию входят представители УФАС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Причина проверок – обоснованность цен на бензин и газ. В Владикавказе завтра с 9 часов утра на сутки прекратят подачу газа в 7, 9, 11, 12 и 18 микрорайонах, а также в Вишневом саду, Новом городе и коттеджном поселке на Гизельском шоссе. Причина – плановые работы на газопроводе высокого давления на Московском шоссе в рамках подготовки к зиме. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Весенняя Цоколаева от Калинина до Астана-Кисаева, на улице Цоколаева от Владикавказской до Весенней и от Хадарцева до Весенней. Более 44 миллионов рублей направлено на санаторно-курортное лечение федеральных льготников. Об этом сообщает социальный фонд по Северной Осетии. В текущем году путевки получили 1000 жителей республики. Они предоставляются в соответствии с медицинскими показаниями и в порядке очередности. Помимо путевки, получатели набора соцуслуг могут воспользоваться бесплатным проездом к месту лечения и обратно. В четверг, 17 сентября, во Владикавказе стартуют гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого. На основной сцене Осетинского театра покажут 4 спектакля – «Ученик колдуна», «Гамлет», «Онегин» и «Обломов». Программа организована в рамках федерального проекта «Большие гастроли». И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Задача любого диджея – сделать веселее, поднять настроение. Тем же самым занимаются и ваши любимые утренние ведущие. Саша Светлов и Рита Субботина. Утреннее шоу «Первая смена» превращает начало каждого буднего дня в настоящий праздник. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения, актуальные новости и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что? Меня снизили!
8: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
9: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
11: 29-33-66.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. «Стройцентр».

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: определить, любишь человека или нет, довольно просто. Надо попробовать прожить без него, ну, хотя бы пару недель. И если почувствуете, что любовь закончилась, значит, она и не начиналась. А на Ретро FM только что была Мэрайя Керри с песней о том, какой она бывает, любовь всей жизни. О любви не только следующей музыкальной истории в нашем эфире. Через несколько минут послушаем Дитра Болина с командой блюзистом «Ласковый май» группы «Eruption». 18:33. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый 6-й в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Дитер Болин со своей группой Blue System, которую он создал после распада Modern Talking, невольно напоминает о том, что музыка — это настоящая магия, которая заставляет соседей слушать ваш любимый трек даже в 2 часа ночи в надежде на то, что они разделяют ваши музыкальные взгляды. Ким Уайлд и Сирия Титса порадуют нас своими лучшими хитами на самом финише этого музыкального часа на Ретро FM, а он уж близок. 18:48 в столице.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» Неоперта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: 7 вечера в Москве. Добрые молодцы, Эдди Хантингтон подготовили нам кое-что бодрящее в начале нового музыкального часа. О том, что происходит в стране и мире, нам на Ретро FM расскажет Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что почти 3 миллиона избирателей подали заявление для голосования по месту нахождения на выборах в единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования запланировано более 2200 кампаний разного уровня с замещением 20 700 мандатов и должностей. С 1 октября маркетплейсы начнут сверять сведения о декларациях и сертификатах с государственными реестрами. Карточка допускается к размещению только при положительных результатах всех сверок, а при изменении значимых сведений размещение приостанавливается до новой проверки. Для карточек, созданных до 1 октября, предусмотрен переходный период 180 дней, а актуальность информации должна подтверждаться не реже одного раза в 10 рабочих дней. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил, что выручка российских IT-компаний ежегодно растет на 15-20%. По итогам первого полугодия текущего года выручка составила почти 6 триллионов рублей. По его словам, в 2024 году выручка отрасли выросла на 27% до 12 триллионов рублей, а в 2025 году на 14 до почти 14 триллионов, что показывает востребованность как самой отрасли, так и ее специалистов. Растущий рынок всегда означает необходимость привлечения новых кадров, отметил вице-премьер. Совет Всемирной Федерации Тэквондо принял решение, позволяющее проводить международные соревнования на территории России. Внеочередное заседание Совета прошло в Чунчхоне в Южной Корее, и теперь ограничения сняты. В январе World Taekwondo уже допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений под государственным флагом и с гимном. Однако тогда международные турниры в России не проводились, а аккредитация не выдавалась должностным лицам. И глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. Было отмечено, что это будет действительно отличная демонстрация. По его словам, роботы не начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но компания покажет что-то впечатляющее. Альтман также объявил, что OpenAI не будет проводить IPO в этом году и отложит выход на биржу как минимум до 2027 года, назвав основной причиной текущие проблемы с безопасностью искусственного интеллекта. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Пожелаем герою этой песни, норвежской группы «Аха», воспользоваться своим шансом, если он, конечно, представится, и заявить о себе, как «Бабье лето» уже заявило о себе. Лето на минималках, как назвали синоптики «Бабье лето» в Москве, продолжается, когда природа пытается устроить осенью праздник тепла, но бюджет не позволяет, скажем так, сильно разгуляться. Но, по большому счету, нам и плюс 20 хватит в середине сентября за глаза. 19.19, время московское, вы слушаете «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивляйте, ребята, у нас
3: сегодня... Ясен, красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
7: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34».
1: Счастье есть!
0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Между прочим, получив научную степень в молодом возрасте, Джон Ассен вполне мог уйти в науку, найти хорошо оплачиваемую работу, наслаждаться стабильностью, а он выбрал музыку, сцену, выбрал шоу-бизнес и правильно сделал. В противном случае его песен нам бы сейчас явно не хватало. А какие звезды ждут нас впереди на Ретро-ФМ, друзья? Мадонна, Simply Red, земляне. Услышим их буквально через несколько минут. 19:35 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем наиприятнейшего музыкального вечера.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до

0: выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: по большому счету, не важно, что вы, друзья, сейчас делаете, чем занимаетесь, все еще работаете или уже отдыхаете, спите или бодрствуете. Но если ваши дела или отдых сопровождает любимая музыка, значит, им обязательно будет сопутствовать успех. Оставайтесь на волне Ретро-ФМ, мы уже потихоньку готовимся шагнуть в новый музыкальный час. А на финише этого немного ускоримся под Битлз и песню из мультфильма «В синем море в белой пене». Столица без 10:08. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторус».
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть. Для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru. 18+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: 8 вечера в Москве. Миражи, таинственные земли. Столько всего интересного ждет нас в начале нового музыкального часа.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Последние несколько недель на Верхнем Ларсе наблюдается увеличение количества транспортных средств международной перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Осетинской таможни. По сравнению с августом, среднесуточный пропуск увеличился примерно на 100 автомобилей. При этом пропуск грузовых транспортных средств на выезд из страны соответствует суточной норме. Количество машин, следующих в обоих направлениях, остается равным. В первую очередь оформляются и выпускаются скоропортящиеся грузы. В Северной Осетии 3 автозаправочные станции снизили цену на газ пропан до 39 рублей в результате договоренности с руководством региона. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. Ведомство продолжает рейды по контролю цен на АЗС. В комиссию входят представители УФАС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Причина проверок – обоснованность цен на бензин и газ. В Владикавказе завтра с 9 часов утра на сутки прекратят подачу газа в 7, 9, 11, 12 и 18 микрорайонах, а также в Вишневом саду, Новом городе и коттеджном поселке на Гизельском шоссе. Причина – плановые работы на газопроводе высокого давления на Московском шоссе в рамках подготовки к зиме. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Весенняя Цоколаева от Калинина до Астана Кисаева, на улице Цоколаева от Владикавказской до Весенней и от Хадарцева до Весенней. Более 44 миллионов рублей направлено на санаторно-курортное лечение федеральных льготников. Об этом сообщает социальный фонд по Северной Осетии. В текущем году путевки получили 1000 жителей республики. Они предоставляются в соответствии с медицинскими показаниями и в порядке очередности. Помимо путевки, получатели набора соцуслуг могут воспользоваться бесплатным проездом к месту лечения и обратно. В четверг, 17 сентября, во Владикавказе стартуют гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого. На основной сцене Осетинского театра покажут 4 спектакля – «Ученик колдуна», «Гамлет», «Онегин» и «Обломов». Программа организована в рамках федерального проекта «Большие гастроли». И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня из фильма «Ах, Водевиль, Водевиль» звучит на Ретро FM. А если составить рейтинг гадалок и предсказателей, то его вполне мог бы возглавить Дмитрий Харатьян за песню, что прозвучала в начале 80-х в другом известном советском фильме «Зеленый фургон» про 20-й год. «Пора надежд, пора невзгод, 20-й год крест-накрест, прошлое клинком перечеркнет». Как воду глядел. Впрочем, не будем вспоминать тот ковидный год, который 6 лет назад многим порушил все планы. Будем с оптимизмом смотреть в будущее под песни любимых артистов. Жанну Рождественскую в эфире Ретро FM уже совсем скоро сменят Андрей Миронов и Крис Ли. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Прекрасный шанс поднять настроение, если оно вдруг споткнулось у вас какое-то время назад, подарила нам только что свои ритмичные композиции группа «Антик». Через пару минут не помешает закрепить успех, а помогут нам в этом на Ретро-ФМ. Доктор Албан, Александр Серов и Крис Норман в дуэте с Сьюзи Кватро. Не переключайтесь, друзья, в столице 2035.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ

0: Как гласит один из законов жизни, о которой поет доктор Албан, ошибки, которые мы совершаем, это лишь ступени на пути к вершине мудрости. Вот с такими философскими мыслями подходим к началу ежедневной вечеринки Ретро-ФМ. А там уж мысли станут легче, как и движение на нашем импровизированном танцполе. Без 11:09 в Москве с 21:00 до полуночи отдохнем активно под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Тимур Соколов готовится заступить на вахту через несколько минут. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного танцевального настроения.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация
2: актив 2026 года выпуска. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Требования доступны на сайте agencytde.ru/16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
4: Радио Хаб. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 14-81 от 11.08.2015.

0: музыкальная группа все-таки «Кармен». Помню, когда вышел клип на эту песню. Это была прям вспышка. Что-то супер турбо гидро мега ультра модное. Лондону говорим гудбай, а вечеринки Retro FM Hello. Впереди у нас 3 часа зажигательного микса под лучшие танцевальные хиты, проверенные, как всегда, не только временем, но и лично мной. Через пару минут здесь «Атаван». Рома Жуков за пультом. Тимур Соколов до полуночи. Танцуем вместе. Всем привет.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: лето, как и все хорошее, было непродолжительным, всего 3 месяца. И здесь можно, кстати, провести аналогию с вечеринкой RetroFM, которая тоже идет всего 3 часа, но сколько удовольствия она всем нам дарит. И в отличие от лета, делает это каждый день на протяжении всего года. Женя Белоусов только что. Наша кассета не заканчивается. Далее Bad Boys Blue Комбинация, чуть раньше Modern Talking.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

одна из тех песен, которую знает и подпевает буквально каждый, в каком бы настроении он ни находился. Хотя с настроением, я уверен, у всех все в порядке. Продолжаем танцевать. Далее в нашем миксе Лиан Ро с командой Ротик в коллаборации с группой Абба, а чуть раньше Татьяна Буланова.

0: Hi-Fi
1: с песней про лето, чтобы не забыть, как сильно мы его любим и, конечно же, ждем. Кстати, ждать осталось не так уж и долго. Всего каких-то 258 дней. Ну, а свежую порцию танцевальных хитов ждать придется всего пару минут. Скоро в нашем миксе Queen, блестящие и Hathaway.

Под лучшую музыку окрыляют настолько, что каждый может почувствовать себя настоящим суперменом на танцполе. Ну или супервумен. Энли, Ингрид и Рефлекс уже скоро. Вместе с нами, это вечеринка Ретро FM. Продолжаем танцевать.

0: Даже Париж, уверен, завидует тому, как мы зажигаем на вечеринке Ретро FM. Им такое и не снилось. Танцуем дальше, друзья. Впереди Bengals, Bravo и Army of Lovers.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включи.

Love in the First Degree. Любовь и танцы, а вернее, любовь к танцам и танцы в любви слились воедино на вечеринке Ретро-ФМ. И это прекрасно, тем более, когда дело идет к ночи. 23:20 уже в столице. Продолжаем танцевать. Далее в нашем живом уникальном миксе Бонни, Рики Мартин и Сливки. Меня зовут Спор Соколов. Танцую с вами.

Вот и он, легендарный диско-хит от группы Бурием. Песню, которую знает, ну или слышал хотя бы раз каждый. Ра-ра-распутин на Ретро-ФМ. Самый разгар нашей жаркой вечеринки. 23:35 уже в Москве. Дальше будет еще жарче. Африк Симон, Роберт Майлз и Вирус поиграют с нами в прятки на танцполе уже скоро.

Material Girl. Мадонна про девушек, которые считают, что настоящий мужчина должен зарабатывать от миллиона в месяц. Много сейчас таких видео ходит в соцсетях, где девушки делятся подобными изъявлениями и заявлениями. И, к сожалению, много таких девушек, которые потеряли хоть какую-то связь с реальностью. Ну, а что касается нашей музыкальной реальности, то она такова, друзья. Вечеринка Ретро FM завершается. Финальной ее части услышим еще и тайпы команду Минмай. Ну, а дальше нас ждет новый день, который мы с вами встретим вместе. Меня зовут Тимур Соколов. До встречи в новом часе.

0: музыка, над которой не властно время. Вот тот самый случай, когда это выражение актуально на все 100. Абба на Ретро ФМ с хитом «Мама Мия», который по сей день не потерял своей актуальности. Из той же оперы совсем скоро команда «Европа» со своей визитной карточкой «Final Countdown», а чуть раньше «Ронда» Александр Иванов, который тоже является частью нашей музыкальной вселенной.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Надеюсь, легендарный Тарзан со своим фирменным криком не растревожил вас в этот ночной час, а наоборот порадовал. Это Балтимор на Retro FM. Далее одна из моих любимых композиций от проекта Живаго, Celebrate the Love. Послушаем уже через пару минут.

0: посвящаю эту песню всем, кто любит исполнять трюки в постели. Будьте аккуратны, друзья, не переусердствуйте. Бананарама и Демис Рузес продолжат эфир Ретро FM. Улыбаемся, каскадеры.
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Первая смена.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

tonight. Потерять сердце ночью проще простого. Главное, друзья, не терять голову. Лорен Кристи продолжит тему через пару минут с очень романтичной песней Color of the Night. Поставлю специально для всех влюбленных.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ничто не остановит нас в желании танцевать и веселиться даже ночью. Так что вообще предлагаю устроить карнавал, раз уж не спится. Тем более, что заводила у нас для этого дела имеется. Сергей Минаев все устроит через пару минут.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что ночью эти восточные мотивы звучат особенно глубоко и таинственно. Идеальная, на мой взгляд, композиция для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. С ними, собственно, я вас и оставляю. Тимур Соколов зовут меня, прощаюсь, друзья. Напоследок поставлю вам еще Саманту Фокс и группу «Цветы». Ну, а в части новом к вам присоединится Илья Глебов. Всем пока!

0: Глория Гейнер, и она совершенно никак не может сказать goodbye, goodbye, goodbye. Ну, что, собственно говоря, говорить goodbye, goodbye, когда можно говорить hello, я вас приветствую. 2:19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов, и это лучшая музыка на Ретро FM для вас. Хулио Иглесиас, Милен Фармер уже через буквально пару минут.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

мама грустного. Грустно. Хулио Иглесиас, тот самый человек, который, о, грусть превращает прям в шедевр. 2:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Шедевральный Александр Барыкин, Рикардо Фолье и Роксет через 3 минуты.

На 100% экологически выверенная композиция Александра Барыкина. Ну, действительно, туда едешь, крутишь педали, обратно едешь, крутишь педали.

привозишь, любимый сноп прекрасных цветов. И главное, чтобы в этот момент любимая прям возрадовалась. 2.48 в столице. Дальше на Red FM Майкл Джексон и Абба. Буквально через 4 минуты.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.